0: на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сейчас +1,6, в отдельных районах до 8 градусов тепла, а местами в воздухе на почве во многих районах заморозки до 0, -4. Днем по области будет +16,21, в Витебске +17,19. Прогноз предоставлен УБЛУ «Гидромета».
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сейчас +1,6, в отдельных районах до 8 градусов тепла, а местами в воздухе на почве во многих районах заморозки до 0, -4. Днем по области будет +16,21, в Витебске +17,19. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
2: Радио Витебск, ночь твоего города.
0: Радио Витебск, радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио видео.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидромета. Радио Витебск. Утро твоего
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёрстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире радио Витя.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидромета. Радио Витебск. Утро твоего
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Слушаешь радио «Витебск».

0: погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидромета. Радио Витебск. Утро твоего
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. В Минске завершает работу вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Международный выставочный центр «Белэкспо» объединил под одной крышей более 1500 компаний из 40 стран. Это не только выставка достижений, но также и уникальная площадка, где контракты заключаются прямо на полях. Накануне состоялась главная пленарная сессия, посвященная производственно-технологической кооперации. Участники центрального события деловой программы выставки, в числе которых были руководители правительств Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, обсудили вектор развития евразийского промышленного партнерства. Также была детально рассмотрена интеграция производственных цепочек и создание совместных высокотехнологичных проектов.
0: Политика.
1: Министр иностранных дел заявил, что Беларусь стремится к построению отношений с Соединенными Штатами, основанных на взаимном уважении, учитывая национальные интересы своей страны. Об этом Максим Рыженков сообщил в интервью информагентству ТАСС, подчеркнув, что американцы осознают эти подходы, по крайней мере, такое впечатление складывается на данный момент. Однако на пути к нормализации отношений между США и Беларусью все еще есть определенные вопросы. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что республика не намерена подвергать риску свои отношения с надежными партнерами и союзниками, такими как Россия, ради неопределенных перспектив улучшения взаимодействия с Западом. На 52-м заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в Душанбе были подписаны важные документы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси. Среди подписанных документов решение о разработке проекта межгосударственной программы по борьбе с преступностью. Также были приняты решения о пересмотре ранее заключенных соглашений с учетом перехода многих видов преступлений в цифровую среду. По итогам встречи прошла пресс-конференция, на которой было отмечено, что страны СНГ заинтересованы в углублении сотрудничества, так как современные угрозы имеют трансграничный характер и требует совместных действий.
0: В Беларуси.
1: День пожилого человека в стране отметили накануне. Сотни человек собрал республиканский марафон по скандинавской ходьбе в Дзержинске. С подарками гостей принимали и постояльцы пансионатов, а к пожилым сельчанам направился молодежный трудовой десант. Кроме того, во всех регионах страны продолжаются благотворительные инициативы. Помощь пожилым людям в уборке урожая, наведении порядка и доставке сельхозпродукции, приобретенной на ярмарках. Дату предваряла большая республиканская акция «Уважение, забота, ответственность». По всей стране прошли ярмарки вакансий, творческие конкурсы, круглые столы, мастер-классы и концерты. В нашей стране более 1 700 000 человек в возрасте старше 65 лет. Волонтерским движением по всей стране активно занято свыше 6 000 пенсионеров, сообщил канал ОНТ. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону днем плюс 16-21. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: держать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Это слушает весь мир.

0: Рекорд-шоу на радио Витебск.
1: Ой, доброе, бодрое утро всем, кто с нами. Пятница на календаре, друзья, и это замечательно. Мы с вами добрались до очередных выходных. Да, их можно уже официально отсчитывать с сегодняшнего дня, потому что, а что нам здесь с вами осталось? Работа сегодня пролетит просто по щелчку пальца.
2: А ты теперь представляешь, если у кого-то сегодня такие прям жесткие дедлайны, да, и то есть сегодня надо работать за всю неделю?
1: Нет, друзья, нужно.
2: Зачем?
1: Зачем, чтобы не уволили, например? Пример, вот поэтому, друзья, если у вас все-таки дедлайны за всю неделю горят, это значит, что вам как раз-таки отдых и не нужен, потому что отдыхали вы, судя по всему, всю неделю рабочую. Теперь пора и поднапрячься.
2: Надо называть не так, знаешь, а надо говорить не отдыхали всю неделю, а подготавливались к сложному трудовому дню, примерно вот так вот.
1: Ну, друзья, все, кто готов к сложному трудовому дню, мы с вами, вот, пожалуйста, мы вас поддержим. Всем остальным, друзья, пятница, еще раз пятница, у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу.
0: Ты слушаешь Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Какой замечательный плейлист у нас сегодня сформирован. Действительно пятничный, потому что вот Июла уже с самого утра дает понять, что телу хочется танцев.
1: А это значит, друзья, что дома сидеть нельзя. Ну а если вы дома, танцуйте в виде зарядки, почему бы и нет?
0: Да, вместе с нами напросыпаемся, бодримся, ну и, конечно же, настраиваемся на правильную волну этого дня, ну и, конечно же, вечера. Но только вам известно, как вы его проведете.
2: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.

0: делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ой, друзья, каждый день гороскоп нам что-то говорит, о чем-то подсказывает, возможно, дает какие-то напутствия. А вот сегодня, знаете что, будем разбираться, кому и что нравится, кто чем. Даже если не думал заниматься, а, наверное, придется. Ну, гороскоп же говорит правильно, мы же не будем спорить.
1: Да, натолкнем на такие советы для вашего мозга, для ума. Чем же сегодня предстоит, возможно, вам заняться? Ну, возможно, и подбросим кому-нибудь идейку какую. Поехали с Овнов. Овны, сегодня вам нужен быстрый переключатель после работы. Что подойдет из увлечений? Настольный теннис. Идеально, чтобы выбить из головы рабочие мысли, а заодно кого-нибудь обыграть и потом делать вид, что это было случайно.
0: Тельцы, для вас пятница приносит удовольствие, но без спешки. Увлечение дня для вас – это домашняя дегустация. Сыр, шоколад, кофе, необычные напитки. Соберите мини-набор и почувствуйте себя человеком, который разбирается во вкусах.
1: Близнецы, сегодня мозгу нужен новый объект интереса. Увлечение – квиз. Собирайте команду и проверяйте, зачем вы вообще столько лет запоминали случайные факты.
0: Раки, вам вечером захочется уюта, но без скуки. Поэтому что сегодня стоит делать, так это устроить домашний кинопросмотр, но с тематикой. Выберите фильмы одного года, актера или жанра. Попкорн обязателен, критиковать сюжет тоже.
1: Львы, сегодня вам полезно немного сменить картинку. Чем заняться? Фотопрогулка. Берите телефон и попробуйте снять свой город так, будто вы приехали сюда в первый раз. Да, на обычный двор тоже может стать киношным.
0: Девы, для вас пятница, знаете что, она хочет, чтобы руки были заняты чем-то приятным, а не только вашей работой. Поэтому готовка нового блюда сегодня для вас. Но есть одно условие. Рецепт, который вы никогда раньше не пробовали. Без вот этих вот «я и так знаю, как лучше».
1: Весы. Сегодня нужен вечер с красивой атмосферой. Увлечение дня – плейлист-конструктор. Соберите идеальные 20 треков на выходные. Один для дороги, один для кухни, один для момента. Я сегодня главный герой.
0: Скорпионы, сегодня хорошо бы разгрузить голову через что-то необычное, поэтому головоломки или детективная игра подойдут как нельзя лучше. Пусть вечером хоть одна загадка существует официально, а не только в чужом сообщении. Окей.
1: Стрельцы. Сегодня не нужно далеко ехать, чтобы получать новые впечатления. Увлечение – гастрономический эксперимент. Закажите блюдо, которое обычно никогда не выбрали бы. Да, вот то самое странное в меню.
0: Козероги, пятница предлагает вам наконец-то заняться чем-то без пользы, совсем без пользы. Увлечение дня – караоке, например. Неважно, умеете ли вы петь, после второго припева это уже вообще никого не волнует.
1: Водолей, сегодня мозгу нужен творческий сбой системы. Увлечение – рисование без навыков. Бумага, маркеры – полное отсутствие ожиданий от вас. Если получилось странно, значит современное искусство.
0: Ну и рыбки, что касается вас, то сегодня отлично подойдет что-то спокойное, но не скучное. Например, вечерняя прогулка с аудиокнигой или подкастом. Идеальный способ одновременно куда-то идти и вроде бы ничего не делать.
1: Ну все, друзья, мы вам дали пищу для размышления, возможно, кому-то даже подбросили идейку. Поэтому отправляемся именно туда.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебской области проходят мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием мототранспорта. Более 150 объектов обновлено к областному фестивалю ярмарки тружников села Дожинки в Миорском районе. Горсвет обновляет архитектурную подсветку фасадов Витебска. Подробности в начале следующего часа.

0: Авторский хит этой осени вам дарит компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: понравилось мне, друзья. Мы писали, наши пальчики устали. А это все к чему я? Вы тоже свои смс и рассказы про учителей писали. А теперь все. Вчера уже мы закрыли, между прочим, прием заявок на золотую указку.
1: И знаете, что вот есть люди, которых, да, действительно, сегодня уже можно будет поздравлять с победой, но мы пока не скажем, кто это. Пока это секрет, друзья, и тем не менее, итоги, да, они уже имеются. Ну и, возможно, конечно, в процессе эфиров вы услышите и свои имена, но уже с точки зрения того, что вы огромный молодец, что потрудились, написали, прислали, и действительно, ваш учитель достоин. Знаете, вот каждый учитель достоин. Неправильно я говорю, не так. Просто те люди, которые поучаствовали, вот они оценили...
0: Молодцы, взяли и написали, и порадовали учителей, и сами при деле были. В общем-то, мы вам не расскажем, конечно, имена победителей, не потому что мы такие вредные, а потому что в музыкальном бранче будут все оглашены списки, можно сказать, вот так вот. И победителей там, и хвалебные отзывы. Поэтому, да, друзья, вот такие вот дела у нас.
2: На радио Витебск разбудит шоу. Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: «Поймай меня, если сможешь». Можете и поймаете, мы в вас уверены. Вот так могу выразиться абсолютно точно. Потому что, во-первых, ну, давайте не забывать, какой сегодня день. А значит, что вы даже в пробках стоите сегодня повеселей. Вот так я выражусь, да.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, не особо приятно прямо сейчас тем, кто находится на улице Фрунзе, потому что они действительно там стоят и думают, побыстрее бы мне добраться куда нужно. Хотя пробки сегодня пока что, по крайней мере, небольшие. Поэтому, друзья, настроение действительно на максимум. А это значит что? А это значит ловим. Ловим заданные, попрошу заметить, цифры.
0: Их сегодня будет несколько, друзья. Вот где бы вы ни находились, да, сейчас, вот, если рядом у вас присутствуют автомобили с номерными знаками, где есть эдакие цифры, которые мы вам скажем, присылайте нам несколько добрых слов, накиньте. Ну и от себя можете добавить свой номер, либо от себя можете своим кому-нибудь передать приветы. В общем-то, какая цифра у тебя?
1: У меня три.
0: У меня два. Тогда будет. Вот, пожалуйста, 2-3-3-2.
1: Недалеко ушли.
0: Мы вообще недалеко ушли. Сегодня все это очень близко рядом находится. Поэтому, друзья, 2-3-2-3, если есть комбинации какие-то, еще циферки из вот этих вот присылайте. Ну все, погнали, полетели, друзья, ловите!
2: «Поймай меня, если сможешь». Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Maxline Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Давай, замечательно. 23 секунды трека остается. Это значит, что здесь цифры и 2, и 3. Вот именно их сегодня ловим в автомобильных номерах. Поэтому, друзья, направляйте все это в Viber, Telegram 7071-071. Вот эти вот цифрочки в номерах. Свои тоже не забывайте. Несколько приветов тоже отправляйте. И будет все супер, здорово, классно.
1: Радио Витебск. В ритме твоего.

0: Ну что, друзья, ну вот, между прочим, несколько штучек мы вам зачитаем сейчас, а потом, после рекламы. 46-23, Citroen получает свой приветик от Светланы. Говорит, доброе утро, почти на работе. Давно не было возможности написать нам.
1: А Оля отправляет свой привет Audi A6, номер 3522. От Peugeot 607, номер 7281.
0: Все, друзья, все остальное после рекламы. Везде.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
8: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
8: Поймай меня, если сможешь.
0: Бум! И вновь мы здесь в эфире. Давайте передавать ваши автоприветы. Татьяна говорит, доброе утро всем. Белый «Шевроле» 73-73 желает всем хорошего настроения. Пятница, ура! И три у меня есть. Вот, пожалуйста. Надеюсь, выходных, а не цифры просто. Volkswagen 36-55 забирает свой автоприветик.
1: Есть еще и «Лада» с номерами 3-3-3-2. Костя вам передает свои приветы. Ну, а Оля тоже кому-то бы сказала привет. Ну, и я, наверное, скажу, когда заработает интернет.
0: Да, без проблем. Наталья здесь к нам присоединяется. 24-12 получает свой приветик. Автомобиль говорит привет на Кировском мосту. А Татьяна говорит доброе утро от Toyota 83-22.
1: Так, тоже по красоте. Я снова на связи. Volkswagen 29-33 был пойман как раз-таки Ольга. И еще Оля желает всем прекрасного солнечного пятничного утра от Renault Logan 0238, между прочим.
0: Ой,
1: есть Елена на связи. Привет от черного Hyundai 1090, Peugeot 0320 на Замковой. Привет любимому мужу Андрею, Александру на Мазе, Вадиму. Нам всем отличного пятничного настроения.
0: Мерс, говорит Руслан нам. Вот, привет Мерсу 0312. Так, что у нас еще есть? Вадим, всем привет своим ребятам, Елене, Андрею, Александру, Виктору. Вот, а также еще 1372, вот, ну, конечно же, получает свой привет. И 12-й троллейбус вам тоже.
1: Так, это тоже неплохо вполне себе. У меня есть еще приветы для автомобилей. 2756 Рено, а также для автомобиля Мазда 4312. Есть Павел на связи, который передает приветик прекрасной леди на Опеле 4325.
0: Отлично. Виталина нам пишет 5320 на Титова, 7023 Шевроле. Вам привет. Есть у нас Андрей. Здесь тоже словом 1622 Тойотка, 0822 Нивка, 9335 и еще какой-то у нас автомобиль.
1: Так, Саша у нас хвастается, говорит, у меня номер 2732. Получается, привет мне, всем хорошей пятницы, отличного настроения. Конечно, Саша, вам приветы. Маргарита передает всем доброго утра, прекрасного, солнечного. Всех преподавателей, кстати, поздравляет с наступающим праздником. Что касается пойманных авто, Opel 2227 также был автомобиль с номерами 7354. Еще электричка 042, а также Geely 1360. Всем вам приветы от Маргариты.
0: Ой, какие уловы у вас сегодня здоровенные. Светлана вот поймала у нас Реношечку 1927, а Мария говорит, привет, Вояж 321, доброго утра. Я передаю так, как написано. Джили Эмигрант, 5032, тоже привет.
1: Саша передает привет и Вадиму Сергеевичу, и Федорову, Виктору, Елене, Андрею, Саве, нам и себе привет. Автобус 1372. Пойманный Nissan 8639, а также автобусом с номером 214. И есть еще и Настя, она передает привет Алексею на Kia 6242 из Лепеля с прошедшей годовщиной свадьбы, между прочим, и хорошего настроения.
0: Ирина, Фиат 2323 на Титова, привет, пишет Павел 3652, Белый Пассат, привет мне и всем. Анна говорит, привет от Volkswagen 9270, говорит Синон, доброе утро.
1: Ух, вроде бы справились, да?
0: Да, абсолютно верно. Спасибо всем, благодарим, всем привет от волны номер один в регионе, а также всем маршруткам привет, 53-я маршруточка присоединяется ко всем и каждому.
8: Поймай меня, если сможешь.
2: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Итак, друзья, замедляться нам предлагают с вами, но нет, мы будем только как-то наворачивать наши обороты с самого-самого утра.
1: Непослушные получаются, но в целом это хорошо. Абсолютно. Для пятницы, мне кажется, самое то.
0: Такие разбалованные, понимаете ли?
1: Обнаглевшие.
0: И, кстати, вот говорили здесь про пробки, что, возможно, скучают там. А почему скучают? Сидишь в машине, тепло, хорошо, рабочее время идет, а у тебя всегда отговорочка, что пробка есть. Кстати, там новости скоро от Оли Богдановой свежие.
2: Слушаешь

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Более 150 объектов обновлено к областному фестивалю ярмарки тружеников села Даженки 2026 в Миорском районе. Как сообщили в райисполкоме, работы по асфальтированию велись на ряде участков улиц города. Пешеходная зона на набережной полностью вымощена плиткой. Расширилась пешеходно-тропиночная сеть. В городе установили скамейки, урны и цветочные арки. Произведен ремонт, а также текущий ремонт жилфонда, который затронул более 30 домов. Новый облик обрели учреждения образования и школа искусств, Центр культуры и народного творчества, Центральная библиотека, а также историко-этнографический музей. В процессе ввода в эксплуатацию и важный для жителей Миора объект – зал бокса, где будет соответствующий нормам проведения соревнований тренировочный зал с рингом. Миора примут областной фестиваль и ярмарку тружеников села 17 октября. В Полоцке обустроят 3 многофункциональные спортивные площадки в рамках республиканского социального проекта по поддержке спорта и здорового образа жизни «Спорт для всех». Их появление связано с совершенствованием спортивной инфраструктуры и повышением доступности занятий физкультурой и спортом. По данным Белта, Полоцкому райисполкому было поручено определить места для спортплощадок и подготовить для них основания. Так, объекты решено оборудовать на улицах 6-й гвардейской армии Богдановича и Коммунистической, где будет обустроено поле для уличного баскетбола, многофункциональный комплекс с тренажерами, в том числе для занятия воркаутом, сообщили в отделе спорта райисполкома. Горсвет обновляет архитектурную подсветку фасадов Витебска. В едином стиле уже заменено на более современные и экономичные 1160 прожекторов на 27 зданиях. На улицах Ленина и Замковой, проспектах Московский и Фрунзе меняют уличное освещение на энергоэффективные светодиодные светильники. В планах на следующий год монтаж новых систем иллюминации на проспекте Строителей, улицах Воинов, Интернационалистов, Титова и Бешенковическом шоссе. В Витебской области с 1 по 4 октября проходят мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием мототранспорта и уязвимых участников дорожного движения. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Витебского облсполкома. При этом было подчеркнуто, к нарушителям, пренебрегающим правилами, будут применяться самые жесткие меры административного взыскания, в том числе изъятие транспортного средства. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям мототехники соблюдать скоростные ограничения и дистанцию, быть осторожными на поворотах, не забывать о включении указателя поворота перед маневром и использовать защитную мотоэкипировку. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс» – кусочки в желе. 75 граммов. 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4» – 1,5 литра. 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету не крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону днем плюс 16-21, в Витебске столбики термометров поднимутся до 19 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А с вами остаются Влад Кузьмин и Настя Гордеева. «Разбудит» шоу продолжается на Радио Витебск.
6: Радио Витебск, утро твоего
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
8: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
1: Ну что ж, друзья, мне я предлагаю продолжить эту пятницу с календаря праздников, потому что, ну, день сегодня действительно невероятный, солнце уже выглянуло, пятница сама себе подбавляет настроение. Ну а что касается праздников, еще и Всемирный день улыбки сегодня есть. И знаете что? Я знаю человека, который сегодня должен улыбаться немножечко ярче, чем обычно. Он сидит ровно напротив меня. Потому что в календаре праздников не отмечено еще одно событие. У этого замечательного человека, у Влада Кузьмина, сегодня день рождения. Поэтому всех желающих я приглашаю в Вайбер и Телеграм номер 7071071. Уверена, ему будет приятно, если вы напишите пару добрых слов. А тебя же, знаешь, наверное, хочется пожелать тебе просто, чтобы каждый твой день был наполнен какими-то счастливыми событиями, ну и хорошими людьми рядом.
2: Благодарю, благодарю. Засмущалась, и не могу, щечки порозовели.
1: Ну, как промолчать, теперь? Но никак.
2: Ну, да, хорошо, ладно. Смотри, сегодня Всемирный день улыбки, да, это еще вот мое личное такое пиршество. А также Всемирный день без алкоголя. О,
1: поэтому
2: пожалуйста.
1: Ты не отмечаешь. Все, друзья, вот так сегодня вот берем и портим праздник Кузьмину.
2: Детское шампанское, мой лимит, друзья. Не, ну, конечно же, естественно, мы за здоровый образ жизни, вот, и всем рекомендуем. Вот, пожалуйста, да. А так, «Разбудит шоу» продолжается.
0: В эфире Радио Витебск. «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орехоаппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности Корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек.
2: Выгода с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким. Купить что-нибудь вкусное к чаю.

0: и скидками у партнеров. Забота, когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте белопб.бай и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым. Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Слушайте, такой своеобразный гимн, действительно, вот эта вот бодрость, молодость и позитива.
1: Это как будто бы пожелание в твой праздник, знаешь, останься молодым, вот ты оставайся. Ну, собственно, кстати, не только ты, потому что есть у нас одно сообщение, не могу его не зачитать, прислала его Елена. Кстати, тебя поздравляю с днем рождения.
0: Спасибо.
1: Но здесь есть и еще один именинник, потому что Лена пишет, у моего любимого Максима сегодня тоже день рождения. Передавайте привет из Лиозна и тебе, и Максиму. Лена, все зачитано, все сделано. Конечно, присоединяемся к поздравлениям. Мы желаем всего-всего самого наилучшего.
0: С днем рождения, Максика! Вот, слушайте, а у нас, между прочим, здесь, смотрите, тут рубричка такая нарисовалась. Отмазка принята. И вот, смотрите, сегодня пятница у нас. Ну, как же можно пораньше с работки-то уйти? Нам с вами нужно придумать отмазку, которая позволит уйти с работы чуть пораньше, вот, друзья.
1: Ну, вот смотри, Лена уже как будто бы поучаствовала. Она скажет, что моего любимого Максима сегодня день рождения, да. Но отпустить, пожалуйста, не успела подготовиться, приготовить.
0: Да.
1: Друзья, ваши варианты присылайте к нам в Viber и Telegram номер 7071071. Будем выбирать интересные, будем придумывать, ну что ж, такого
0: сказать. Что-нибудь такое посмешнее, да позаковыристее. Вот какие такие несуразные отмазки, вот, которые, возможно, звучат на первый взгляд достаточно
1: глупенько.
0: Так смешно и глупенько, но тем не менее смогут сработать. Вот, пожалуйста, присылайте. Мы через несколько минут зачитаем обязательно. На все. Поехали! Отмазываемся!
2: Проспал? Разбудит шоу! Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Играй, друг мой, музыка.
4: 14 октября, 19.00. Концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ну что, давайте посмотрим, какие у кого есть отмазочки на пятницу, чтобы, так сказать, отпроситься пораньше домой. А, возможно, где-то смешно, возможно, по-настоящему. Вот Серж нам говорит, не пошел, так как надоело работать вообще. Вот, пожалуйста, и отмазка не надо.
1: Не, ну это получается по факту. А я вот имени не буду называть, дабы не спалить контору. Поэтому
0: давай.
1: Есть одна прекрасная девушка, которая пишет, по пятницам у меня обычно мама на поезде приехала и нужно встретить. У нее нет ключа от квартиры, ну или ребенка с пения забрать некому. Ну, в целом, вполне себе, так я же тебе говорю, вполне себе логичные и отмазки, но такое бывает и по факту.
0: Да, действительно. Вот, пожалуйста, меня порадовал Евгений, говорит, меня вызывают домой. Кто? Не скажу. Возможно, он белый и большой. Не Дед Мороз, холодильник.
1: Ну, слушай, мне везет на более такие, знаешь, стандартные варианты. Следующий вариант звучит так. У меня дома стиралка закончила стирку. Правда, продолжение повеселее, она одна боится. Ну, в целом, я думаю, вот эта часть опускается, и стиралка закончила. Да. Не знаю, соседи звонят, топит что-нибудь. Ну, чего нет.
0: Ой, мне нравится от Юли, говорит. Иногда говорю своему начальнику, отпустите пораньше, я сегодня морально отработала до понедельника.
1: Слушай, а тут по факту, мне кажется, после таких, как это правильно сказать, объяснений, нужно не просто отпускать, еще сверху премию давать, кусочек тортика, чтобы поднять настроение. Так что нормально, нормально.
0: Вот, и вот на финалочку. Вика здесь еще прислала, говорит, мы как-то говорили так, после 4 я все равно только красиво сижу на работе, так как работа уже сделана.
1: Так, нет, ну вообще по факту. Тут, знаешь, даже не смешно, а действительно...
0: Грустно.
1: Чего грустно? Сидит красивая девушка, отдыхает, доработала, все нормально. Вон у нас еще пару вариантов прилетело. Женя говорит, что домой отпрашивается, потому что, говорит, низкие тарифы, потому что вечером футбол. Угу. Жень, если с такими вот отговорками вас отпускают, кланяйтесь руководителю в ноги.
0: Мне очень нравится. Это Паша написал, говорит, дети позвонили, говорят, кошка рожает, надо срочно ехать.
1: Паш, сколько у вас котов и кошек?
0: Супер,
1: хватает ли
0: супер.
1: На каждую пятницу года?
0: Спасибо большое за ваши варианты. Здорово получилось.
2: Отмазка принята. Радио Витебск. Радио нашего города.
3: Они хотят со мной.

0: Слушай, вот мы здесь отмазки придумывали. А если песню спеть начальнику, например? Вот, ты голову дурманишь необыкновенно, нам так офигенно.
1: Тебя отпустят не просто на выходные, вполне возможно, что тебя вообще уволят.
0: А я думал, в отпуск.
1: Нет, ну слушай, вот прикинь, подходишь ты к начальнику, к начальнице, да, он женат замужем, а ты песню поешь, там, я на тебя подсел, на тебе завис, ну что-то такое.
0: Это, конечно, рабочие моменты, потому что начальник хороший. Вот, кстати, Катерина пишет, говорит, внутренний аккумулятор падает до 5%. Если останусь, система уйдет в аварийное состояние прямо на клавиатуру. Чем не отмазочка еще одна?
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси поздравил коллектив «Могилев Лифт Маша» с 60-летием со дня основания предприятия. В рамках международной промышленной выставки на «Пром Беларусь» состоялась главная пленарная сессия, посвященная производственно-технологической кооперации. В Национальном художественном музее открылась выставка китайско-белорусского искусства. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
4: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
5: ¿Por qué?
4: Porque la vida es corta.
5: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
4: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante.

Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» – шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: друзья, замечаем красоту вокруг себя. Напоминаем, что мы собирали ваши работы на конкурс «Золотая указка 2026». Вчера в полдень мы все это официально завершили, сборы данных, так сказать. И вот все, сегодня мы готовы объявить результаты.
1: Ну, ты немножко приборщил. Готовы объявить не мы, а Наташа Баталка в музыкальном бранче. Поэтому все, кто участвовал с 12 до часа, будьте обязательно на волне, потому что Наташа назовет имена победителей. И знаете что, вот мы все время говорили про призы, но, наверное, не упоминали о них, да?
0: Ну, а что у нас? У нас есть из призов, значит, классная, мощная кофеварка. Вот прям кофеварка.
1: Так, нет, ну логично. Дальше у нас идет, походу, микроволновка.
0: Микроволновка. Классная, мощная.
1: Так, и... понятно. И мультиварка. Дай
0: мощная,
1: угадаю.
0: Мощная, классная.
1: Вау.
0: Просто мультиварка.
1: Ну, вот это так. Кому какой приз достанется?
0: Нет, ну, классно, ну? Классно. Почему нет? Вот так вот просто взять и залутать за победу вот в золотой указке. Мы вам, да, не расскажем, мы вам уже сказали об этом, что с 12 до часа, да, сейчас?
1: С 12 до часа.
0: Все внимание на музыкальный бранч, поэтому, друзья, присоединяйтесь, настраивайте приемнички онлайн, вот эти вот вещатели и все, даже если у кого-то из тех, кто нам присылал работы в это время урок, ну, я не знаю, но позволительно 5 минут послушайте результаты итог.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, учителя прямо сейчас будут не очень рады твоему совету, хотя, друзья, как минимум, да, тогда вы узнаете, кто же все-таки заберет крутые призы.
0: Да.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Реклама.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: Ладно, друзья, нам нужен еще один претендент в наш список на Макс Тайм, на розыгрыш классного бокса от друзей футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Участвуйте. Все, что остается мне добавить, друзья, Вайбер, номер 7071071. Именно туда мы принимаем ваши правильные варианты ответа, потому что сегодня последний человек залетит в список и фактически сразу уже будет розыгрыш.
0: Да, друзья, в чем вопрос, собственно говоря? Внимание, слушаем. Кого признали MVP, главным игроком в сентябре футбольного клуба МЛ Витебск?
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Итак, друзья, большие все молодцы, но было и несколько промашек. Вот, например, Татьяна говорит, Тань, Руслан Лисаковича уже как несколько месяцев нету в футбольном клубе МЛ Витебск. Он в аренде выступает в Гродненском Немане. Вот, а все
1: в остальном... Чего ты придираешься?
0: Не, я просто так, ну, потому что порадовала мою душеньку. Знаешь, как я погружен в эту всю тему, улыбнула немножечко. Вот, Евгений, если бы у нас играл Рафинья, то вопросы были бы все закрыты. Итак, ну а правильный вариант ответа это... давай, Настя, ты же вот знаешь, ты теперь как-то околофутбольный человек.
1: Слушай, ты меня буквально сейчас загнал в ступор, и я нервно ищу сообщение.
0: Ну просто скажи, просто... не надо победителей
1: искать. Я вижу просто, кого ты открыл, поэтому я читаю правильный ответ. Радивой Босич.
0: Ну так тут все правильные половины, можно было сказать
1: любую
0: фамилию. Ну не
1: все, но слушай, вот тут есть такие фамилии, которых я вообще там не слышала.
0: Молодец, молодец. Радивой Босич, а нашей претенденткой становится Анна. 7-8-9. У нее цифры финальные номера. Как классно, когда 7-8-9.
1: Нормально, ловили машины 2-3, номер 7-8-9. Да. Что дальше?
0: Хорошие цифры у нас сегодня. Ань, возможно, они через несколько музыкальных минут принесут вам победу. Поэтому мы на краткую музыкальную паузу и далее розыгрыш не заставит себя ждать.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск» 24/7.

0: Заряжено у нас колесо фортуны, так мы его назовем, да.
1: Подтверждаю, оно уже на старте. Пока не начинаю крутить, называю имена тех, кто участвует прямо сейчас в розыгрыше. И есть у нас Лиана, две Юлечки подряд, Денис и Аня, которая попала к нам в список сегодня.
0: Вот
1: собственно, вот теперь жму старт.
0: Все, погнали, полетели. Крутится, вертится кружок на экране.
1: Шар голубой нет. И ты знаешь, ты не поверишь.
0: Кто у нас сегодня? Давай, скажи мне, пожалуйста.
1: Ну вот даже я вот не верю, но...
0: Дай угадаю, сегодня это понедельничный какой-нибудь. Вот.
1: Нет.
0: Кто-то из Юль тогда.
1: Нет, это Аня, которая буквально две минуты назад услышала свое имя. Денис был крайне близко. Миллиметр решил судьбу подарка.
0: Вот так, видите, иногда миллиметр это даже много получается, а не мало. Ну, на самом деле, да, против машины не попрешь. Мы поздравляем Аню. Вот у вас пятница удалась явно. Сегодня удача на вашей стороне. Возможно, еще и лотерейный билетик какой-нибудь возьмите. Знаете, где быстро стирать надо. Вдруг там мало ли что, какой джекпот. Но всем остальным говорим, что, друзья, мы сбрасываем свой список и в понедельник начнем все заново.
2: Макс Тайм. Реклама на радио Витебск. Новый кроссовер за 54 900 рублей – это не выдумка. Это новый Bell GX50. Современный городской кроссовер с 4-цилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач и пакетом теплых опций уже в наличии в дилерском центре G-Motors на Вороновском кольце. Действует льготный кредит и лизинг от 0,01% годовых. Не ждите подходящего момента. Сделайте мечту реальностью уже сегодня. Запись на бесплатный тест-драйв по телефону +375 29 77 77 285 или на сайте belgvitebsk.by. Стоимость указана с учетом выгоды по программе «Лояльный трейд-ин».
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция -30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Итак, друзьям, парара, ла-ла-ла, нам здесь поют, а мы говорим вам Danger. Внимание, внимание, просто вот представляете, у нас сегодня эксклюжн, полный фьюжн на волне радио Витебск.
1: Да, и мы уже вам говорили.
0: Смотрите, какой Дитлс, какой Фабрик, не мог не впихнуть сюда этот мем.
1: Кто ладно, в клуб, ладно, кто тебе всеми, всеми. Сегодня можно, молодец.
0: Нет, конечно,
1: молодец,
0: нельзя.
1: Учим английский, все хорошо,
0: да.
1: Прогресс идет. Ну, а теперь непосредственно к делу, друзья. Действительно, сегодня что-то эксклюзивное происходит у нас на волне. И нет, сейчас мы уже говорим не про учителей, мы говорим о том, что сегодня Наташ Баталка еще и будет премьерить крутой трек. Сразу буду, нет, не буду озвучивать какой, но сегодня на связь с Наташей будет выходить Мавик и Солидная. Вот они как раз-таки будут рассказывать о своем новом треке. Наташа, наверное, какие-то и личные вопросики позадает, но в целом обязательно должно быть интересно. Ну и, конечно, новинку тоже мы будем слушать.
0: В 14 присоединяйтесь на волну, а вообще будьте на ней всегда и везде, потому что именно с 14 в 14.10 примерно как-то так состоится вот эта вот премьерка эксклюзивная. Если что, Мавик — это тот, который я, как Федерико Феллини, помним вот эти вот, да, участие его в таких проектах и песнях. Поэтому, да, будет интересно. Ребята очень интересные артисты. Ну а мы слушаем пока финальный трек этого часа. Филатов Кэрос и Денис Фёрст, Sweet Summer Night.
2: Твое утро

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил коллектив и ветеранов Могилев Лифт Маша с 60-летием со дня основания предприятия. Глава государства отметил, за прошедший период завод стал одним из флагманов отечественного машиностроения и завоевал лидерские позиции не только в Беларуси, но и на пространстве СНГ. Могилевские лифты и надежное инновационное оборудование для комфортной городской среды обеспечивают безопасность и удобство миллионов людей в жилых и административных зданиях разных стран, благодаря чему предприятие уверенно смотрит в будущее, говорится в поздравлении. Вместе с тем президент подчеркнул, главное богатство завода – уникальный коллектив, талантливые инженеры, конструкторы, мастера и рабочие, и выразил убеждение, что работникам предприятия по силам решить самые сложные задачи и реализовать амбициозные планы во имя Беларуси и ее народа.
0: Экономика.
1: В рамках международной промышленной выставки состоялась главная пленарная сессия, посвященная производственно-технологической кооперации. Как отметил премьер-министр Беларуси, Иннопром Беларусь – важнейшая площадка для выработки стратегических направлений развития промышленной сферы на евразийском пространстве. Беларусь поставила для себя четкую цель – стать страной с развитой цифровой индустрией и технологической структурой, заявил Александр Турчин. Это ключевая задача программы социально-экономического развития страны до 2030 года. Ее решение в одиночку невозможно. По словам премьер-министра Беларуси, в результате в конкурентной технологической гонке на первый план выходят не одиночки, а взаимодополняющее партнерство и научно-производственные альянсы. Как сообщалось ранее, сегодня в Минске завершает работу вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». 10 троллейбусов МАЗа поставят в Смоленск согласно подписанному контракту. Об этом журналистам сообщил губернатор Смоленской области России. С Василием Анохиным накануне встретился глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой. Говоря о других направлениях сотрудничества, губернатор Смоленской области обратила внимание на динамику в плане товарооборота. Так, за 10 месяцев показатель увеличился еще на 10% к высокой базе. Причем это превышает прогнозный уровень инфляции, то есть рост в реальном выражении, то есть в товарах. В этом году завершается рекордный объем работ по дорожному строительству с участием белорусских строителей. На встрече с главой администрации президента Беларуси также обсуждался ряд вопросов, связанных с открытием в Смоленске мультибрендового сервиса. В Национальном художественном музее открылась выставка китайско-белорусского искусства. Представлены образцы традиционной живописи, произведения из металла, камня, керамики и дерева современных авторов и мастеров прошлого. В числе самых необычных экспонатов – эстафетная палочка, разделенная надвое. На одном конце флаг КНР, на другом – Беларуси, символизирует единство народов. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону днем плюс 16-21. Витебские столбики термометров поднимутся до 19 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск, утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Рекорд-шоу на Радио Витебск.
1: А продолжаем нашу пятницу на волне Радио Витебск. Вместе с раз будет шоу. И вот вам, пожалуйста, новость, о которой вы, возможно, и не хотели знать, но тем не менее. Чихуахуа стал самым маленьким служащим мексиканской национальной гвардии. Вот, пожалуйста.
2: Интересно, чем он занимается, кого он охраняет. Хотя, ты знаешь, вот этот лай маленьких собачек, он на самом деле отпугивает. Ты не знаешь, то ли она сейчас упадет, то ли налает, то ли укусит, то ли еще что-то.
1: Да, но вот смотри, он может делать на самом деле все. Пес носит миниатюрные защитные очки, жилетик, шлем и закрепленную на голове камеру, выполняет роль талисмана и участвует в различных мероприятиях. Но вот это вот в поисково-спасательных операциях чаще всего его как-то привлекают и используют. Да, потому что собачка маленькая, она может пролезть там, где остальные поисковые псы не могут добраться.
2: Судя по количеству амуниции, которую ты описала, во-первых, она весит больше, чем, собственно, сама чихуахуа, а во-вторых, не уверена, что с таким количеством всего на ней она сможет куда-то вообще пролезть или, в принципе, идти.
1: Ну, тем не менее, пролазит как-то. Вот так, друзья, даже собаки так могут, понимаете. Вот, как говорится, что захочешь, что и сделаешь. Надо всегда стремиться. Поздравляем чихуахуа с этим назначением замечательным. Мы продолжаем «Разбудит шоу».
0: В эфире Радио Витебск. «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максвайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максвайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максвайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: «Вопросы на вопросы».
1: Ну что, друзья, давайте обсудим еще одну новость из категории «Сколько-сколько денег? А что, так можно было?» И все в этом роде, все в этом случае. Оказывается, китаянки платят до 1200 долларов за аренду парня на час.
2: На час?
1: На час.
2: А что такое дорогое? Что он умеет?
1: Ну смотри, уметь то и не обязательно. Это не своеобразный вот этот вот муж на час, который может там полку прикрутить, что-то починить там или еще что-то.
2: А платит тогда за что?
1: Ну как за что? За фотографию. Фотографии. Вот, пожалуйста, женщины платят за час объятий с незнакомцем ради романтических фотосессий. Одна из студий продает 9 обработанных фото за 1000 долларов, а полный день за 120 кадров, вот этих вот, за 4100 долларов. Модели выбирают как среди блогеров и актеров. Цена зависит от внешности, роста и популярности. Кому-то нужны просто красивые снимки, кому-то постановочные с якобы а-ля парнем.
2: Ну, слушай, вот знаешь, если брать еще в расчет, там, например, актеров или блогеров, ладно, люди готовы платить за тех, кого любят, видят на экранах, а тут, смотри-ка, тебе живой, пообнимать можно, пофоткать, на память останется. Окей, опустим. А что касается вот этого вот просто для романтики, это же грустно.
1: Ну,
2: это
1: вот,
2: грустно платить человеку за то, чтобы просто почувствовать себя человеком.
1: В принципе, жители азиатских стран, вот это вот ощущение почувствовать себя живым человеком, да, с кем-то, платят достаточно много. И не только деньги здесь идут, но еще и время, потому что они же там все время работают, трудоголизм у них там на первой ступени. Там, если не работаешь, ай-яй-яй. А если, не дай бог, замечание сделали, все, твой, как-то у них там социальный рейтинг, по-моему, выставляется. Но чаще всего обращаются за фотографии, за фотографиями, чтобы показать парне, чтобы показать родне вот эти вот фотографии, что якобы есть у меня молодой человек, и чтобы родня отстала с вопросами о замужестве.
2: Ну, слушай, нет, но в целом лайфхак годный, но это все равно очень грустно. Мне кажется, лучше это время, которое вы тратите на съемку, потратить на то, чтобы, я не знаю, хотя бы в соцсетях зарегистрироваться и с кем-то познакомиться.
1: Да, грустно, но тем не менее, вот еще одна в копилочку дополнительная новость. Экономика одиночек в Китае уже превысила 1 триллион долларов. Живите с этим.
0: Радио Витебск. Включи

0: Реклама на радио Витебск.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ой, друзья, а уже все, она была все, раньше.
1: Все,
0: до вчерашнего дня, до полудня мы принимали заявки на золотую указку, а уже сегодня мы готовы объявить победителей. Но мы, это естественно, я в категории волны радио Витебск, потому что мы вам с Гордеевой ничего не скажем, сразу скажем.
1: Вот такие вот противненькие ведущие у вас с утра, но и тем не менее, действительно, с 12 до часа Наташа Баталка озвучит вам имена победителей, которые заберут себе крутые призы. Мы уже как-то цеплялись сегодня за них. Там будет и микроволновка, и кофеварка, и мультиварка. Поэтому что кому достанется, вот, пожалуйста, с 12 до часа узнавайте на любимой волне.
0: Все услышите. Сейчас же услышите еще один классный трек и получасовые новости от Олечки Богдановой. Вот она сегодня нам составляет компанию утреннюю.
2: С утра пораньше разбудит шоу. Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь не станет принимать решений, которые могли бы негативно сказаться на ее ближайших партнерах в контексте продажи калийных удобрений. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Госавтоинспекция Беларуси проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности перевозок пассажиров автомобилем такси. Также стало известно, что более 450 участников из 10 стран уже зарегистрировались на международном форуме, посвященном развитию молочной отрасли. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.

0: Слушай, мне кажется, каждый в детстве танцевал под этот трек. Ну, в зависимости от того, сколько кому лет было. Потому что именно на нем почему-то оттачивали свои танцевальные навыки.
1: Да я не знаю, мне кажется, это буквально хит на все времена, потому что его не знать просто невозможно.
0: Слушай, я сразу вспоминаю, вот эта шляпа такая была, значит, большая, да, как она правильно называется? Такая чик-чик, которая снимает так. И пиджак обжал, накидывает, набрасывает на себя. И вот что-то там крутился, вот это на носочки, с носочков. В общем-то,
1: ладно,
0: да.
1: Ладно, у меня
0: вот
1: были так другие представления под эту песню, но теперь моя фантазия разыгралась.
0: Ой, друзья, вот берите на вооружение себе данный трек. Поможет в каких-то случаях определенно.
2: Это слушает весь мир.

0: Лови момент.
1: Ох, Примадонна там, Примадонна тут, Примадонна везде. Была у нас на волне радио Витебск. А сейчас ваши моменты окажутся у нас под
2: прицелом. Все, пятница, пятница, разрешено косячить, потому что, друзья, сегодня у всех мозг уже отказывается работать.
1: Верно.
2: Но об этом, ладно, об этом в следующем часу, а пока давайте пособираем действительно ваши фотографии. Уверена, что вас окружают какие-то прекрасные details, поэтому их и фотографируйте. Все, что находится вокруг вас, подойдет абсолютно любые предметы, любые люди, если они разрешают фотографировать.
1: Да,
2: да и вообще все, что угодно.
1: Какой бы вы ни наблюдали фэшн, какой бы ни был фэбрик напротив вас.
2: Ищите details в этом.
1: Вы можете сбрасывать нам Viber, Telegram.
2: И присылайте к нам в мессенджер.
1: О, да, Viber, Telegram, 7071-071. Друзья, мы ждем. Абсолютно неважно, как вы фотографируете и что действительно. Самое главное, поймать момент здесь и сейчас. Сделаем пятничную подборку ваших фотографий. Как всегда, комментарии. Комментарий небольшой от нас получит, некоторые фото, ну и полная подборка телеграм-канала «Радио Витебск». Все, погнали, сбрасывайте, фоткайте.
0: С утра пораньше разбудит шоу «Наша музыка» на «Радио Витебск».

0: продолжаем собирать ваши фото в наш мессенджер Viber Telegram 707-71-071. Делайте снимки здесь и сейчас, присылайте. Мы соберем из этого полную подборку, загрузим в телеграм-канал Радио Витебска. Будем смотреть, ставить реакции, улыбаться. И можно даже комментарии там писать будет. Поэтому есть еще несколько музыкальных минут. Собираем ваши фото, продолжаем.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Лови момент!
5: Нет, знаешь что? Вот пару секунд назад нам пели про базовый минимум. И, да, друзья, мы свой базовый минимум надеемся хотя бы в пятницу так выполнить. Нет, потому что мы будем комментировать энное количество фотографий. И что касается как раз-таки самих фото, есть у нас Юлия, которая сфотографировала как будто бы картину, но нет, друзья, это вид из окна, и обязательно поставьте этому фото лайк, потому что я не сразу поняла, не разглядела уже после. Андрей присылает с моих курочек, между прочим, если кто-то там сейчас не то подумал, нет, там действительно курочки бегают в загоне. Еще Андрей передает привет Игорю и Лехе и желает нам отличной солнечной смены.
6: Отлично. Вот мне нравится подпись Владимира к фотографии. Говорит, кошка Маша переобулась. Здесь кот так лапки поставила она в туфельки. Хорошо, что переобулась, Владимир, а не сделала еще чего с туфельками. Елена вот нам говорит, Елена нам прислала фотографию. Говорит, племянница Даяна пошла поздравлять классного руководителя Марию Батыревну с днем учителя. Вот замечательно.
5: Слушайте, надо присоединяться ко всем поздравлениям, но мы, я думаю, еще успеем сегодня об этом сказать, потому что действительно праздник скоро.
6: Да,
5: что касается следующих фото, есть у нас фотография, я не знаю даже, как сказать, деревьев и неба от Павла, пускай будет так, коротко и по делу. Олеся говорит, пусть солнечный свет всегда будет главным ориентиром, поймала солнце сквозь геометрию города. И действительно выглядит невероятно, Леся, вы большая молодец. Таланты, видимо, не только в спорте, но еще и в фотографии.
6: Да, замечательно, прекрасно, друзья. Мы вот эту вот всю подборочку в телеграм-канал сейчас организуем, а вы заходите, смотрите, ставьте лайки.
3: С утра пораньше разбудить шоу. Это слушает весь мир.

0: Не танцуйте вы в одиночку, пожалуйста, не надо. Но зачем, если есть компания? Вон, толкните коллегу локтем, скажите, давай со мной, разминайся.
1: Ну или как минимум, просто оставайтесь на волне, присоединяйтесь к нам. Если вы думаете, что мы спокойно сидим, то нет, мы тоже тут дергаемся периодически. Танцем назвать, конечно, сложно, но в целом разминка присутствует.
0: Давайте придумаем этому название, вот этому вот дрыганью. Дрыганчики. А как вам? Вот дрыганчики это будет называться. Поэтому, друзья, всех приглашаем на дрыганчики.
2: Радио Витебск.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Беларусь не станет принимать решений, которые могли бы негативно сказаться на ее ближайших партнерах в контексте продажи калийных удобрений. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в интервью агентству ТАСС. Глава Министерства иностранных дел Беларуси заявил, что калийные удобрения играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности на глобальном уровне. И подчеркнул, что Беларусь готова поставлять удобрения всем заинтересованным странам, но при этом обращает внимание на оперативность реализации намерений покупателей. Кроме того, Максим Рыженков отметил, что республика также учитывает платежеспособность потенциальных покупателей и напомнил, что средства, полученные от американских компаний за поставки калия до 2020 года, до сих пор остаются замороженными.
1: Политика.
2: Владимир Путин заявил о том, что в случае прямого нападения на российские регионы вопрос о применении России всех имеющихся вооружений неизбежно и немедленно появится в повестке дня. На пленарной сессии 23-го заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер отметил конкурентное преимущество России в наличии средств поражения. Это новые системы преодоления противоракетной обороны, высокотехнологичное оружие средней дальности. Москва, как заверил Владимир Путин, не высказывает запугивающие угрозы, однако озвучивает заявление про защиту территории в качестве ответа на попытку Запада запугать Россию. Президент РФ назвал эскалацией, в том числе проводимые западными странами учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов. Озабоченность, по его словам, также вызывает вовлечение других стран в прямые боевые действия против России. Более 450 участников из 10 стран уже зарегистрировались на международном форуме, посвященном развитию молочной отрасли. Так, 12-й международный форум «Беларусь. Молочная» пройдет 22 и 23 октября в Минске, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По данным организаторов, программа включает выступления экспертов, деловые встречи, выставку технологических решений, а также практикум и лабораторию качества. Отдельной частью форума станет республиканский конкурс сценического искусства среди специалистов молочной отрасли.
1: В Беларуси.
2: Автомобили такси на контроле госавтоинспекции. С 1 по 9 октября проводится профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности перевозок. В рамках акции инспекторами усилен контроль за соблюдением водителями такого транспорта требований правил. Дополнительно контроль осуществляется за соблюдением требований законодательства должностными лицами организаций. Для реализации целей мероприятия применяются гласная, негласная и смешанная формы контроля, а также используются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт – 220 граммов. 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» – 400 граммов. 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону днем плюс 16-21. Витебские столбики термометров поднимутся до 19 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.

0: менять ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Вот знаете, иногда происходят такие события, казалось бы, совсем недалеко от нас, но как будто бы с нами такого случиться не может.
2: Так,
1: суть-то в чем? В России девушка ходила себе спокойно до 18 сентября на пары, училась, все у нее было нормально, она получила студенческий билет, даже какой-то образовательный кредит, если я не ошибаюсь, взяла, получила все пособия, в общем, все у нее шло прекрасно, пока 18 числа ее не выгнали с пар, сказав, что вообще-то она не поступила. Оказывается, пришло письмо о зачислении, девушка оплатила обучение, но все-таки места ей не хватило по конкурсу.
2: Ничего себе.
1: Да,
2: это
1: поэтому...
2: как обидно.
1: Ты представляешь? Но смеется тот, кто смеется последним. Скорее всего, девушка все-таки продолжит обучение, потому что намерена она остаться в этом вузе. Не знаю уже, каким способом она будет решать такие вопросы. И тем не менее, все-таки, представляете, какие ситуации бывают? А мы тут жалуемся, что вставать в пятницу рано.
2: Или рабочий день
1: нам не сократили в пятницу.
2: Вот видите, вижу цель, не вижу препятствий, как говорится. Вот так можно описать эту ситуацию.
1: Мотивация от раз будет шоу.
2: Да, мотивация. Всех мотивируем!
0: В эфире Радио Витебск «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого. It's Friday,

0: А может пойдем, а может не пойдем. Мы еще тоже не решили, на самом деле, что будем делать вечером. Но зато знаем, что будем делать прямо сейчас, друзья. Мы вам будем выдавать стартовую фразу. А все для чего? Все для того, чтобы вы загрузили работой свои мобильные телефоны. Не только ж нам страдать в эту пятницу, потому что еще утро, правильно? Конечно,
1: да,
0: правильно.
1: Абсолютно верно.
0: Поэтому переходим в Viber по номеру 7071071. И в поле для ввода сообщений вводим тот набор слов, который вам скажет Влад через пару секунд. А затем работает сугубо автозаполнение нашего мобильного телефона.
1: Да, друзья, она предлагает вам там слова затем, когда вы ведете фразу. Вот выбирайте из понравившихся любые. Нажимайте на них, таким образом у вас получится предложение. Что касаемо стартовой фразы, она сегодня такова. Мой отдых – это причина для... А дальше вот неизвестно. Дальше пока троеточие, но уверен, заполнение вам подбросит варианты. И мы вместе почитаем, посмеемся, что-то, возможно, даже и подметим для себя. Поэтому, друзья, действуйте, через несколько музыкальных минут все зачитаем. Напоминаю стартовую фразу «Мой отдых – это причина для…» Поехали!
2: Новый трек на радио «Витебск». Let's go!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверка.

0: Речь освежится, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у вас получилось. Напоминаю, стартовая фраза сегодня была такова. Мой отдых – это причина для. Вот и поехали, погнали. Что же получилось?
1: Я знаю, какой фразой можно открыть и какой закончить. Правда, остальные я еще тоже не читала, но в целом Настя права на все 100. Мой отдых – это причина для того, чтобы жить в комфорте и уюте.
0: Ой,
1: по крайней мере,
0: хорошо.
1: Всем окружающим, наверное.
0: Это хорошо. Катя говорит, мой отдых – это причина для пропуска рабочих дней. Ха-ха, как вам такое? А у Александра получилось, мой отдых – это причина для меня не только в том, что ты хочешь меня обнять. Вот.
1: Ах, как прекрасно это все звучит, но Андрей выдает свой вариант. Мой отдых – это причина для меня и для всех нас, и людей, с которыми я не могу быть рядом.
0: Грустно.
1: Вот так вот у Андрея все грустно звучит.
0: Не грустите, Андрей, и ваше автозаполнение пускай не грустит.
1: Ну ладно, Саша сейчас поднимет нам всем настроение, уверена. Мой отдых – это причина для вас. Очень прошу тебя сделать это сегодня дома после 8 вечера в 43. В твоей квартире, наверное, вот так.
0: Или в номере 43. А, так, Лесь говорит, мой отдых – это причина для того, чтобы понять, что я устала даже отдыхать. О-о-о, интересно.
1: Нет, такого мы не приемлем, такого мы не знаем.
0: А Вадик говорит, мой отдых – это причина для игр. Вот, пожалуйста.
1: Ну ладно, тоже пойдет.
0: Да.
1: Оля говорит, мой отдых – это причина для того, чтобы аннулировать заказ. Большой привет всем от меня требуется для того, чтобы вы знали, что я могу сделать это.
0: Так.
1: Вот так вот. А Наталья говорит, мой отдых – это причина для тебя, и я тебя люблю.
0: Хорошо. А Юля говорит, мой отдых – это причина для тебя, и ты будешь мне писать анкеты. Вот, пожалуйста.
1: Понял.
0: А Таня говорит, а мой отдых – это причина для всех твоих целей, и это все равно будет зависеть от того, насколько ты меня любишь.
1: Ага, кто-то оплачивает отдых. Ладно, хорошо,
0: возможно,
1: пойдет.
0: Да.
1: Мой отдых – это причина для бассейна и не топать, наверное, должно было быть в этом году, пишет нам Света. А Саш говорит, мой отдых – это причина для меня в жизни, и не знаю, чем мне заняться.
0: Ольга говорит, мой отдых – это причина для меня в жизни, и я не хочу больше ничего говорить о своих проблемах. И вот подводит черту для нас Юрий, говорит, мой отдых – это причина для составления протокола. Ничего себе у вас отдых.
2: Даже не думай. Радио Витебск. Включи настроение.

0: Друзья, помните ли вы, что сегодня мы подводим итоги золотой указки 2026 уже в музыкальном бранче за 12 до 13 часов. Вот, пожалуйста, Наташа Баталка объявит в эфире всех победителей, а также тех, кто принимал участие и лично отметился у нас на волне. Но вот не могли мы пройти мимо, чтобы не похвалить всех вас. Вы большие молодцы, все те, кто участвовал. Вам большие-большие аплодисменты от волны Радио Витебск. Продолжайте в том же духе с нами участвовать в наших интерактивах, играх, акциях, конкурсах. Побеждайте и будьте с нами 24/7.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Сильнейшие белорусские прыгуны на батуте выступят на этапе Кубка мира в Италии. Состязания пройдут со 2 по 4 октября в итальянском Ричоне. В мужских соревнованиях Беларусь представят Иван Литвинович, Андрей Буйлов, Станислав Искевич и Даниил Жевлаков. В женских Яна Лебедева, Екатерина Ершова, Злата Миахметова и Лейла Алиева. Спортсмены разыграют медали в индивидуальных, синхронных и смешанных синхронных прыжках. 2 и 3 октября пройдут квалификационные выступления. В воскресенье 4 октября определятся победители и призеры. Международная федерация лыжных видов спорта опубликовала первый список нейтральных атлетов на сезон. По данным Белта, нейтральный статус получили 19 спортсменов из России и белоруска Анна Мачехина. В минувшем сезоне наша лыжница уже выступала под флагом ФИС на этапах Кубка мира. Лучшим результатом стало 39-е место в гонке с массовым стартом в Италии. Также и нейтральный статус был присвоен председателю Белорусской федерации фристайла Александру Пинигину и тренеру национальной команды по горнолыжному спорту и сноуборду Александру Наконечному. Бобруйский клуб «Динамо Шинник» одержал 3-ю победу подряд в регулярном чемпионате молодежной хоккейной лиги. В заключительном матче выездной серии подопечные Евгения Летова одолели Красную армию из Москвы. Основное время закончилось в ничью 2-2. Исход встречи решился в серии буллитов, в которой единственный точный бросок нанес нападающий Шинников Кирилл Иванов. В гостевом турне бобруйчане выиграли 3 матча из 4, уступив только Спартаку на старте выезда. С 16 очками из 18 возможных наша команда возглавляет таблицу золотого дивизиона западной конференции МХЛ. Далее «Динамо Шинник» проведет 2 поединка на родном льду. Игры состоятся 6 и 9 октября. И о спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Ой, с такими зазывами, дай-дай, вот она еще. Да и мы рады вот всем пиццу дать, но получит ее только один.
1: Вот так вот взял, сначала обрадовал, а потом и расстроил. Но, друзья, все по факту, совсем скоро будет наша игра «Второй завтрак».
0: Не пропустите, как и все остальное, на волне «Радио Витебск». Ну а пока вот можем немножечко размяться, дабы наши пальцы быстро набирали номер телефона.

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: завтрак.
1: Мне кажется, каждый раз, когда играет отбивка «Второй завтрак», начинает гудеть желудок, так бурчать, знаете, вот слюнки собираются. Но это все потому, что все знают, что вкусная горячая пицца отправится сейчас прямиком из наших рук в ваши руки. Все, что нужно для того, чтобы ее забрать, это быть первым. Ну, это как минимум, потому что нужно будет дозвониться в студию по номерам телефонов 60-20-60-60-20-70. Но, попрошу заметить, сейчас звонить не надо, потому что вы же задание не видели. А задание теперь у нас публикуется в телеграм-канале «Радио Витебск». Поэтому на него мы прямо сейчас подписываемся. Вот так вот, знаете, нажимаем «Подписаться» и да. Все. Влад через пару секунд загрузит задание, ну а вот потом звоните.
2: А уже полетело, как всегда, друзья. Там есть буквочки, и вам нужно составить слово, которое мы загадали на этих буквочках. Вот, пожалуйста. Ну и сегодня настроение такое хорошее, почему бы не загадать такое слово. Вот. Может быть, кто-то уже рассмотрел. 60-20-60-60-20-70. Звоните нам в студию, называйте свои варианты. Интересно, да, вот сегодня? Я уже смотрю по тебе, что
1: слушайте,
2: интересно.
1: Слушайте, вот знаете,
2: тебе.
1: Он мне слово не сказал, и я собрала штук 10 фактически до последних букв.
2: Ну, сегодня вот пятница.
1: Но какое оно есть?
2: Думай. Пятница, вот, друзья.
1: Я думала про сосиски, про шашлык, но там его нет.
2: А вот кто-то уже подумал и звонит нам. Доброе утро.
1: Доброе
3: Алло,
1: утро.
3: Доброе утро.
2: Что за слово у нас?
3: Шампанское?
2: Да и правильно! Да и замечательно!
1: Ну что?
2: Да! Вот, видите, хорошее настроение сразу у вас появилось.
1: Как вы подумали про шампанское? Расскажите мне, я вот кашу нашла.
3: Я не знаю, просто так сошлось.
2: Вот, все сошлось.
1: Все, значит, так и должно было быть. Значит, пицца должна была отправиться к вам. Прекрасная.
3: Неужели?
2: Как ваше
3: имя? Неужели? Я Светлана. Так старалась, так звонила все время.
2: Вот, и вы дозвонились и забираете свой подарок. Светлана, а теперь нужно постараться еще в пятницу и отдохнуть. Возможно, вместе с тем словом, которое мы загадали. Ну, а прямо сейчас передавайте приветы.
3: Передаю привет, кто меня узнал. Сережке Лазовскому передаю привет. Тем, кто меня знает, вам большой привет. Спасибо большое вам.
1: Ой, спасибо большое вам. Ой, кто-то сзади вас радуется, наверное, еще больше, чем вы. Возможно, придется делиться. Но об этом мы узнаем немножечко позже. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а что сказать? Ну, как всегда, второй завтрак с понедельника будет на волне.
0: Твое утро разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
6: Всем привет, это Галибри и Мавик. Слушай наши песни на радио «Витебск».

0: друзья, один из участников «Колибри» Мавик сегодня будет на волне радио Витебск премьериться вместе со своей партнершей. Мавики солидная, премьерит трек «Развязались».
1: Вот так вот, знаете, вот в пятницу, но, да, наверное, время как раз для этого. Кстати, что касается «Время», произойдет такое событие в музыкальном бранче. Там будет эксклюзивная премьера, как уже сказали, в 14.10. Никуда не расходимся.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Да, мы в эфире, раз будет шоу, финальные слова вам в пятницу все. И с нами Наташа Баталка, вот опять здесь напротив нас.
1: А приходит, я думала, ты скажешь приходит. Финальные слова вам в плечи.
2: А вот и снова. Всем на самом деле пятничный привет. Слушайте, вот приятно с вами общаться с утра, я бы и продолжала дальше.
0: Да, мы бы так не сказали.
1: Но, пожалуй, придержусь.
0: Про себя.
2: Ну все, тебе хана после эфира.
0: Я говорю про себя.
1: Наташа, понедельник.
2: На самом деле, вот со старта хочется поздравить Владу Кузьмина сегодня с днем рождения. Этот человек прекраснейший, такой солнечный, вот позитивный, бодрый, отмечает сегодня день рождения. Поэтому, Влад, оставайся таким же человеком.
0: Благодарю.
2: Ты действительно классный. Благодарю. Мне кажется, ты заряжаешь эфир, ты будешь людей с утра. Главное, сейчас не плачь только здесь.
1: Все. Он покраснел, слезы наворачиваются.
0: Давайте и тоже приятности накинем. Вот, Наташ, у тебя сегодня вот золотая указка, да. Подведение итогов будет.
2: Да, у нас, кстати, действительно замечательный конкурс проходил ко дню учителя, поэтому сегодня мы будем созваниваться в промежутке где-то, по-моему, с 12 до 13 с моими коллегами, с Дашей Потехиной и Настей Дроздовой там будет тоже принимать участие, непосредственно вести съемку, поедут награждать учителей, вот, поэтому будем созваниваться, будем это все обсуждать, будем слушать эмоции, наверное, да, все как происходит.
0: Поэтому у какого-то класса сегодня вот один урок, возможно, как-то...
2: Кому-то повезет.
0: Сократиться, да.
1: Вот, вы знаете, получается, что ребят не только учителям делают подарок, но и себе в какой-то степени, правильно?
0: Чуть-чуть, да.
1: Ну, а потом подарок сделает и еще один известный артист со своей спутницей, если можно так сказать, по крайней мере, спутницей по треку.
2: В музыкальном плане спутницы, так точно, да. У нас сегодня, друзья, с вами будет классная бранч-премьера, причем сразу признаюсь, не ждите ее в 11.15 или в 11.17. Сегодня эфир будет немножечко необычный, поэтому премьера у нас будет где-то в 14.10.
1: Ну, мы, в принципе,
0: хорошо.
1: Ориентировали с утра, поэтому миссия выполнена.
2: Ну, все.
0: Все, на сегодня это все, как и на эту неделю, друзья. В понедельник приходите, кто сможет, в 7 утра, раз будет шоу всегда с вами. У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Здесь же Наташа Баталка и музыкальный бранч перехватывает все это дело. Всем хороших выходных, всем пока-пока,
2: всем музыки!
3: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Беларусь и Россия должны сосредоточиться на разработке собственного программного обеспечения и укреплении совместных производственных мощностей. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в интервью ТАСС. По словам министра, санкции продемонстрировали коварство некоторых партнеров. Эти страны способны не только ограничить поставки своей техники, но и полностью отключить программное обеспечение, что может затронуть жизненно важные сферы. Максим Рыженков подчеркнул, такие действия могут привести к серьезным последствиям и катастрофам. В связи с этим был упомянут проект российской аэрокосмической компании, направленный на разработку собственной спутниковой системы связи. Планируется, что он даст союзникам России возможность использовать общее космическое коммуникационное пространство для решения разных вопросов во взаимоотношениях. Кроме того, министр выразил желание активизировать сотрудничество между Минском и Москвой в области создания новых производственных мощностей.
0: В мире.
1: Польша продлила действие временного контроля на границах с Германией и Литвой еще на 6 месяцев, сообщает Билд. Контроль действует со 2 октября по 30 марта. Министерство внутренних дел администрации Польши, которое выпустило соответствующее постановление, объясняет это необходимостью пресечения нелегальной миграции и укрепления национальной безопасности. В Каунасском районе Литвы официально началось строительство завода по сборке и техническому обслуживанию немецких танков «Леопард». Об этом сообщили литовские СМИ. Президент Литвы заявил, что завод укрепит сотрудничество с Германией. Строительство планируется завершить в ноябре 2027 года. Также предполагается, что первый собранный в Литве танк должен сойти с конвейера в конце 2028 года. Экипаж миссии Крю-13 успешно перешел на борт МКС, об этом сообщило белорусское телеграфное агентство. Экипаж совершил самый быстрый в истории полет на американском космическом корабле. Миссия долетела до Международной космической станции за 7 часов и 55 минут после старта с космодрома. По словам представителей НАСА, это новый рекорд скорости для американского аппарата. Прибывший экипаж встречали космонавты Роскосмоса, астронавты Европейского космического агентства и астронавты НАСА. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону днем плюс 16-21. Витебские столбики термометров поднимутся до 19 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск, утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Всем еще раз привет. И как когда-то пелось в одной хорошей песне: только улыбайся, улыбайся в невесомости пари и отдайся. Сегодня мы точно с вами так и будем делать, ведь поводов для радости и улыбок у нас очень много. Ну, во-первых, всех с пятницей, финалем трудовую. Во-вторых, за окном прекраснейшая погода, тепло, солнце светит, небо голубое. Что вот еще нужно для счастья? Мне кажется, ребят, у нас все однозначно с вами есть. Ну, а в-третьих, сегодня 2 октября отмечается Всемирный день улыбки. Так что, товарищи, принимайте поздравления, пусть эта пятница внесет в вашу жизнь побольше позитива, добра, тепла, спокойствия, ну и, конечно, классной музыки. Ее мы в ближайшие 4 часа будем слушать в рамках бранча. Тем более, что я, Наташа Баталко, уже вовсю готова делиться хитами. Так что давайте там настраиваем нужную громкость, занимаем удобное положение, ну и, конечно же, отправляемся в наше небольшое FM-путешествие.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: сейчас такие звезды, как Ванти и Ника, в своем треке The Way to Love находятся в поиске любви. А мне кажется, ее в этой жизни однозначно не надо искать. Она сама придет в нужный момент. Но в любом случае, отталкиваясь от этой темы, ребят, хочется верить, что вы встретили свою любовь и максимально счастливы. А если все-таки нет, поверьте, у вас все впереди. Что касается бранч-премьеры, которую мы запускаем обычно в этот временной промежуток для голосования и знакомства, она у нас сегодня обязательно будет. Пятничная, русскоязычная, все как положено. Единственное, что премьерить мы ее в эфире сегодня будем позже, в 14:10, так как, ну, есть особый повод выйти на связь сегодня с артистами, которые находятся в Москве. Ну, про одного я уже немножечко расскажу. Это будет один из участников известного поп-дуэта под названием «Галибри и Мавик». И, наверное, самая популярная песня у этого коллектива и всем запоминающаяся – это «Я как Федерико Феллини», которая, кстати, сегодня звучала у нас в нашем FM-пространстве. А с Мавиком будем выходить на связь. А вот как раз-таки про вторую участницу, с которой он не так давно посотрудничал, я расскажу уже лично в самом интервью. Так что ожидайте горячую новинку. Ну а прямо сейчас будем слушать композицию под названием «Лето» от Джонни и Федука. Мне кажется, эта песня сегодня нам очень подходит, ну, потому что погода классная.
1: Радио Витебск.
2: Гордость.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. На просторах интернета сейчас вовсю ходит слух о том, что 38-летний нападающий, воспитанник московского «Спартака» Артем Дюба объявил о завершении своей футбольной карьеры. Отметим, что в свое время он также выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит», «Тульский арсенал», «Локомотив» и «Акрон». Ну а в целом за сборную России нападающий провел 56 матчей, забил 31 гол и сделал 16 результативных передач. Также он играл на чемпионатах Европы 2016 и 2021 годов и еще на чемпионате мира 2018. Но вот актер Джим Керри женился на художнице Мин А. О романе звезд стало известно еще на кинопремии «Сезар» в Париже. Во время своей речи, которую актер произнес полностью на французском языке, Керри назвал возлюбленную своей восхитительной спутницей и публично признался ей в любви. При этом отношения пары начались значительно раньше. Еще в феврале 2022 года их заметили вместе после благотворительного комедийного шоу «Джада Апатова» в Лос-Анджелесе. Сам же Керри в целом редко рассказывает о личной жизни и практически не появляется на публике со своими партнершами. Также мы узнали, что Филипп Киркоров занял первое место в рейтинге самых обсуждаемых артистов, который составил Кион Музыка и Медиалогия. За полгода ему посвятили почти 800 тысяч сообщений в соцсетях. На втором месте оказалась Миа Бойко, на третьем — Макан. В целом в первую пятерку вошли Ваня Дмитриенко и еще Сергей Лазарев. Для исследования учитывали русскоязычные сообщения с упоминаниями артистов с 24 марта по 24 сентября 2026 года. Анализ охватил ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, Телеграм, Макс, ТикТок, Рутуб, Ютуб и другие площадки. Рейтинг подготовили к Международному дню музыки, который отмечался вчера, 1 октября. Также мы узнали, что певица Сиа продала 50% своего музыкального каталога одной шведской компании за внушительную сумму в 180 миллионов долларов. Таким образом, полная стоимость ее каталога оценивается примерно в 360 миллионов. В сделку вошла половина прав на такие всемирно известные хиты, как «Шанделия», «Эластик Hertz, Unspotable и The Greatest. И в завершении. Корейский бренд национальной уходовой косметики Silimax объявил о старте сотрудничества с Димой Биланом. Артист стал первым официальным амбассадором бренда в СНГ. Такой выбор объясняют совпадением ценностей: доверие аудитории, открытая коммуникация, внимание к качеству и стремление к долгосрочному результату. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.com. Бай.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дай».
2: От «Продаю» до «Продано».

0: Сегодня, ребят, на старте бранча я говорила, что у нас очень много поводов для радости и поводов для того, чтобы улыбаться во все 32. И я уверена, что улыбка идет однозначно каждому человеку, так что делайте это почаще. Ну и, естественно, сейчас хочется немножечко поговорить про сегодняшний праздник. Напомню, что 2 октября отмечается Всемирный день улыбки. И вот как раз-таки здесь мне сразу на ум приходит тот самый смайлик, лаконичный, удивительно веселый символ, любимый всеми. Мне кажется, он до сих пор не утратил своей актуальности и вызывает радостные эмоции, настраивая на позитивный лад и дарит отличное настроение. Но именно как раз-таки те самые смайлики мы очень часто с вами используем в наших переписках в социальных сетях. Так вот, современный смайлик в виде комбинации символов предложил еще американский ученый по имени Скотт Фалман в 1982 году. Он работал в то время профессором в университете Карнеги Меллона и предложил использовать эти символы в компьютерной переписке, чтобы отличать шутливые сообщения от серьезных. Ну и потом, конечно, уже появились те самые эмодзи, которые, наверное, украшают нашу переписку сейчас еще больше. Кстати, вот улыбка, я считаю, это на самом деле простой способ подарить какую-то радость человеку, поднять настроение и сделать мир вокруг чуточку светлее. Поэтому сейчас предлагаю устроить небольшой интерактивчик в наших мессенджерах в Вайбере или Телеграме по номеру 7071071. Мы уже с вами как-то делали это на другие темы. Меня интересует, что для вас такое улыбка, что она означает. Классно, если вы напишете какое-то слово, ассоциацию, одно оно будет. Ну, давайте я начну в эфире. Для меня улыбка – это равно солнце, потому что улыбка, она действительно согревает. Так что присоединяйтесь, все ваши ответы мы, так сказать, озвучим ближе к финалу этого часа. Ну а пока по такому поводу во Всемирный день улыбки я предлагаю и музыку послушать соответствующую. Сейчас проиграет трек под названием «Смайл» от Оливера Джена. Всем хорошего настроения, ну и, конечно же, позитива.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Буквально недавно My Dear Friend, мы более подробнее говорили о сегодняшнем празднике, Дне улыбки. Я, естественно, рассказывала, как появился тот самый смайлик, который мы очень часто используем в переписке, и даже в эфир запускала соответствующий трек. И я вас просила при желании в Viber или Telegram написать, что для вас улыбка. Классно, если особенно вы это сделаете каким-то одним словом. Я начинала, так сказать, эту эстафету. Напомню, мой вариант: улыбка равно солнце. Да, я говорила, что улыбка, она согревает. Точно так же, как то самое солнце в небе. Так вот, что нам написали наши слушатели. Женя добавил: от улыбки станет всем теплее, от улыбки в небе радуга проснется. Хорошая такая песня была когда-то, действительно, из мультика. Мне очень нравится этот вариант ответа. Оля к нам присоединилась, написала, что улыбка – это доброта. Есть сообщение от Тамары: улыбка – это тепло и красиво. Другая Ольга написала: улыбка – это радость. И Марина вот только недавно добавила: улыбка – это счастье. Посмотрите, друзья, сколько вот всего хорошего вы написали. Сколько мы вспоминаем приятных каких-то моментов со словом «улыбка». Поэтому сегодня, в этот праздник, да и вообще по жизни, давайте как можно чаще улыбаться и нести в этот мир позитив, тепло и радость. Ну а мы, конечно же, в этот мир будем нести только классную музыку, так что оставайтесь на любимой волне «Радио Витебск». Прямо сейчас послушаем с вами трек под названием «Take K» от Рианы и Дрейка. Ну а после музыки узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации. Всех с пятницей!
1: Музыкальный

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси проводит встречу с главами правительственных делегаций и участников заседания Евразийского межправительственного совета, который сегодня проходит в Минске. Во Дворец независимости прибыли премьер-министр России Михаил Мишустин, глава правительства Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Кыргызстана и Узбекистана. Заседание Евразийского межправительственного совета открывается в Минске сегодня. Главы правительств стран ЕС прибыли в белорусскую столицу накануне. При этом премьер-министр Казахстана Алжас Бектенов приехал в республику с официальным визитом. Ранее состоялись его двусторонние переговоры с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. Представители правоохранительных ведомств стран СНГ укрепляют взаимодействие в борьбе с криминалом и обновляют механизмы сотрудничества с учетом новых вызовов. На заседании Совета министров внутренних дел государств Содружества в Душанбе подписано сразу несколько важных документов. Об этом сообщил канал ОНТ. В их числе решение о подготовке новой межгосударственной программы совместных мер по борьбе с преступностью. Отдельно обсудили цифровую среду. Участники подчеркивают, современные угрозы все чаще выходят за пределы одной страны. Поэтому и противодействовать им необходимо сообща. Сейм Латвии принял закон, ограничивающий использование русского языка в средствах массовой информации. По данным Белта, поправки приняты большинством голосов. Так, СМИ Латвии с 1 января 2027 года использование русского языка будет возможно в экстремальной ситуации или в случае чрезвычайного положения. Закон также разрешает применять русский язык для целенаправленного опровержения ложной информации, угрожающей национальной безопасности Латвии. Во всех остальных случаях использование русского языка запрещается. Европейские страны до сих пор не выполнили мартовские обязательства поставить на мировой рынок миллионы баррелей нефти из своих запасов для снижения цен на энергоресурсы. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Было отмечено, что европейские партнеры должны ускорить выполнение своих текущих обязательств и незамедлительно обеспечить дополнительные поставки для устранения продолжающихся сбоев. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов, 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебск по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону днем плюс 16-21. Витебские столбики термометров поднимутся до 19 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Каждый день с понедельника по пятницу музыкальный бранч делится хитами и настроением. Слухи и новости из жизни звезд. Мировые премьеры и любимые треки для тебя по будням.

0: музыкальный коллектив под названием The Colors. Прямо сейчас в своем треке Mad World поет нам про то, что этот мир немножечко безумный. И да, может он и такой, но самое главное, чтобы вы в нем себя чувствовали комфортно и безопасно. И вообще в каждом своем обыденном дне находите что-то приятное, подмечайте что-то красивое, ну и, конечно же, открывайте для себя что-то новое. И вообще не забывайте счастье в мелочах. А вот как раз-таки хорошее настроение нам с вами точно обеспечено благодаря классной музыке, так что давайте и дальше на любимой волне Радио Витебск просто будем вместе бранчевать эту прекрасную пятницу.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.

адресу Проспект Строителей 11А. Бронирование по телефону плюс 375-29-794-22-22. Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

Сегодня, друзья, как уже говорила, на самом деле очень много праздничных событий. Всемирный день улыбки отмечается, и день рождения отмечает наш коллега Влад Кузьмин, которого мы еще раз всем нашим коллективом от души поздравляем. Но сегодня в мире шоу-бизнеса тоже есть праздник, потому что 2 октября на свет появился талантливый парень Гордон Мэтью Томас Самнер, всеми известный как Стинг, английский музыкант и мультиинструменталист, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер, общественный деятель и филантроп. Когда-то в далеком 1977 году вместе с гитаристом Энди Саммерсом и ударником Стюартом Копландом он основал группу The Police. Коллектив в то время смешивал в своей музыке элементы панка, регги и джаза. И все это дело способствовало возникновению новой волны. Парни радовали очень долго многих слушателей классными музыкальными работами, но тем не менее после окончания одного из их мировых туров, который прошел в марте 1984 года, группа, к сожалению, распалась. Но тем не менее этот товарищ Стинг по сей день продолжает радовать нас своим творчеством. Напомню, что Стинг 17-кратный лауреат премии Грэмми, обладатель Золотого Глобуса и премии Эмми. Он 4-кратно номинировался на премию Оскар в категории «Лучшая песня». В 2020 году журнал Rolling Stone поместил его на 32-е место в списке 50 величайших басистов всех времен. В 2003 году он стал командором Ордена Британской империи. Ну и, кстати, в 2023 был удостоен почетного членства в Академии Айвора Новелла. В общем, на самом деле, перечислять лавры этого товарища можно бесконечно. Могу сказать одно, что он действительно классный парень, хорошие у него песни, ну и потрясающий вокал. Так что поздравляем этого человека. Нашу FM-открытку с наилучшими пожеланиями, конечно, отправляем ему далеко в зарубеж. Ну и по такому поводу прямо сейчас послушаем его классный хит под названием «Englishman in New York». Бранч-открытка. I don't drink coffee.

0: «Золотая указка».
1: Сегодня, друзья, мы уже не раз с моими коллегами анонсировали о том, что у нас конкурс проходил очень интересный под названием «Золотая указка». И вот как раз-таки именно сегодня, прямо сейчас, мы будем с вами подводить итоги, потому что на самом-то деле на связь выходит моя коллега Даша Потехина, которая как раз-таки находится там в одной из школ или рядом с ними. Даш, привет!
2: Привет, друзья! Привет, Наташа! Вот вы слушаете Караулову, а я слушаю классическую музыку.

0: музыку, так. Потому что в данный момент я нахожусь возле 3-й гимназии города Витебска. Здесь уже школа искусств, как все знают, и здесь и поют, и танцуют, и рисуют. В общем, красота. И я хочу вам рассказать о том, как проходит наш финал конкурса «Золотая указка», поскольку мы уже отобрали все лучшие работы, мы уже награждаем в процессе, еще не закончили, но мы вот сейчас объезжаем все те школы, где работают преподаватели, получившие дипломы. И я, честно говоря, очень давно не была, наверное, в школах, потому что я удивляюсь и восхищаюсь, как школы расцветают, как красиво, сколько цветов, какие красивые учащиеся, какие красивые учителя, все такие нарядные, солнечные. В общем, с наступающим праздником всех преподавателей абсолютно, и тех, кто работает, и тех, кто мечтает об этой профессии, и тех, кто на пенсии в данный момент, чтобы много времени у вас не отбирать, я назову сейчас, мне вот выпала честь назвать
1: победителей.
0: Да, победителей. Мы не будем называть их победителями, потому что, по сути, получается, что сами преподаватели, они не участвовали в конкурсе. Для них старались учащиеся, родители, те, которые уже закончили школу, люди. Они писали эссе, то есть короткие рассказы о своих преподавателях, о том, какие они люди, как они вкладывают, сколько сил в свою профессию. Очень трогательные были работы, разные, в стихах. Были короткие, но такие милые.
1: Согласись, что выбирать было сложно. На самом деле.
0: Это всегда делать сложно. Мы уже не первый год проводим этот конкурс. Всегда сложно, но ты испытываешь какое-то новое что-то каждый раз, потому что все равно ты видишь, как меняются поколения. Сейчас вот эти вот маленькие альфа-ребята тоже пишут своим языком. Им понятный язык, который трогает, ну, прям до слез. Я не буду сейчас выдаваться в тексты. Итак, мы отобрали на основании того, как мы все, вот наша комиссия, то есть, скажем так, мы все ребята, коллеги проголосовали, мы долго-долго подсчитывали и решили, что у нас диплом 3-й степени, это не то, что победа, победитель, просто 3-й степени получает учитель начальных классов школы номер 12, мы туда еще не ездили, Климченкова Оксана Михайловна. Ей у нас достается мультиварка. Мы сейчас
1: пойдем. Замечательный подарок.
0: Да, вручим. И, конечно, букет. И будет снят сюжет. И сегодня в новостях его вечером покажут. 2-й степени диплом получает у нас учитель начальных классов гимназии номер 3, где мы находимся. И мы уже наградили совершенно неожиданно Качан Елену Альбертовну, которая была шокирована нашим появлением.
1: Особенно шокирована подарком, мне кажется, еще.
0: Да, и мы ей когда давали микроволновку, она думала, букета достаточно с дипломом. Микроволновка оказалась для нее полным шоком. Но ведь не главная ценность подарка, главное то, что о тебе так говорят, о тебе так пишут. И 1-я степень, диплом 1-й степени мы вручили сегодня утром учителя начальных классов школы номер 47 Кудряшовой Татьяне Романовне. Она получила у нас кофемашину и тоже оказалась счастлива и довольна. Но хочу сказать, резюмируя, что неважно,

0: твои нынешние и бывшие ученики, то, что о тебе говорят, и то, что люди характеризуют твою работу и себя вот таким вот образом. Поэтому замечательно, что все поучаствовали. Спасибо всем, кто принял участие в нашей такой вот интересной
1: акции,
0: авантюре.
1: Да.
0: Акции, не знаю, как это назвать, да. Спасибо огромное. И будем надеяться, что дальше мы будем продолжать эту прекрасную традицию. С наступающим праздником, с Днем Учителя.
1: Я уверена, что традицию мы эту продолжим. Даша Потехина, огромное спасибо, что поздравляет преподавателей, развозит подарки, снимают они там репортажи, и что вышло с нами на связь. С Дашей мы еще, естественно, я думаю, на работе встретимся. А, конечно, я, друзья, тоже присоединяюсь к этому прекрасному празднику, который будет уже отмечаться в выходные. Всех учителей с наступающим праздником. Ребята, у вас действительно все, кто принимал участие, работы были потрясающие. Спасибо вам за них. Кстати, в рамках музыкального агента мы еще раз немножечко проанонсируем тех самых победителей. Ну и, конечно, даже отметим еще некоторые работы добрым словом, потому что, признаться честно, выбирать было очень-очень сложно. Все настоящие умнички. Всех с праздником.
2: Золотая указка. Реклама на радио Витебск. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
7: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. На полях международной промышленной выставки «Инопром» состоялась рабочая встреча Александра Рогожника и губернатора Смоленской области Василия Анохина. В Витебске обсудили развитие искусственного интеллекта и цифровизации. На Витебщине проводятся мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием мототранспорта. В начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким. Купить что-нибудь вкусное к чаю.

0: делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
2: Всем привет, это Варзан. Слушайте мои треки на «Радио Витебск».

0: сейчас с огромным удовольствием присоединяюсь в компанию нашего талантливого белорусского исполнителя Варзана, который поет свою песню «Бывший» и очень часто радует нас своим творчеством в эфире. Напомню, что в прошлой получасовке мы с вами в рубрике «Бранч-открытка» поздравили сегодняшнего артиста, именинника того самого Стинга, и даже его творчество тоже в музыкальном плане вспомнили. Выходили не так давно с нашей коллегой Дашей Потехиной на связь, так сказать, из-за нашей классной акции, которая проходила на волне под названием «Золотая указка», где, так сказать, пробежались по победителям дня сегодняшнего. Всех учителей, конечно, хочется поздравить с наступающим праздником, с Днем Учителя. Сегодня еще поговорим про этот конкурс, который проходил у нас на волне. Пробежимся даже немножечко по работам. Но, тем не менее, девчонки и мальчишки, если в ближайшем будущем вы хотите в эту пятницу прекрасную тоже как-то порадовать своих родных и близких, передать горячий привет, может быть, хотите признаться в любви, может быть, хотите поздравить кого-то с праздником, а поводов для радости я уже говорила сегодня на самом деле много. Можно, кстати, нам писать без особого повода и даже можно заказывать любимую музыку, то берите в руки гаджет и все это дело прямо сейчас отправляйте в Viber, Telegram, номер единый 7071-071. Не забывайте, что в обеденное время для вас начнет свою работу наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент».
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99% с льготным периодом 3 года. Подробности на сайте jilivitebsk.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Ника Аканотор и музыкальный проект 54 Ultra прямо сейчас в своей музыкальной работе Talk to You намекают нам о том, что пора поболтать. А мне кажется, в эфире мы только и делаем, что болтаем. Но тем не менее, друзья, не забывайте поболтать. Мы с вами можем сейчас через наши мессенджеры Viber или Telegram, потому что уже совсем скоро в обеденное время на волне начнется музыкальный агент. Так что напоминаю, если хочется порадовать родных и близких, пишите, не стесняйтесь. Мы же будем сейчас финалить с вами очередную, так сказать, 60-минутку бранча. Послушаем с вами сингл под названием Forever, над которым в свое время потрудились Дом Долла и Кит Кади. Ну а потом, после музыки, все стандартно. Свежие новости и прогноз погоды ждут вас от моей коллеги Оль Богдановой.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В Витебском медуниверситете прошли тактико-специальные занятия МЧС. В рамках мероприятия «Безопасный объект» сотрудники городдела по ЧС провели учения на базе общежития Витебского медуниверситета. Они ликвидировали условное возгорание и спасли условно пострадавших. Как отмечается, занятия направлены в том числе на обучение персонала общежития и проживающих там людей к правильным действиям в чрезвычайных ситуациях. В Витебской области продолжаются мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием мототранспорта и уязвимых участников дорожного движения. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Витебского облсполкома. При этом было подчеркнуто, к нарушителям, пренебрегающим правилами, будут применяться самые жесткие меры административного взыскания, в том числе изъятие транспортного средства. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям мототехники соблюдать скоростные ограничения и дистанцию, быть осторожными на поворотах, не забывать о включении указателя поворота перед маневром и использовать защитную мотоэкипировку. Рейдовые мероприятия завершатся 4 октября. В Витебске завершилась международная конференция по вопросам использования искусственного интеллекта и цифровизации. Она длилась 4 дня. По данным канала ОНТ, было представлено более сотни докладов. Ведущие ученые и молодые исследователи Беларуси и России обсудили последние достижения в сфере интеллектуальной обработки информации. Также состоялся обмен практическими кейсами и применение виртуальных разработок в реальной жизни. Участники говорили об обработке спутниковых изображений и сигналов, машинном обучении и компьютерном зрении. Внимание было уделено и этическим аспектом в работе с искусственным интеллектом. На праздничной встрече «Учитель сердца Беларуси» наградили лучших педагогических работников Первомайского района. Торжественная церемония награждения ко Дню Учителя прошла накануне во Дворце спорта. Праздник открыли ярким танцевальным флешмобом творческие коллективы района. Награды получили учителя из разных школ и детсадов города, в том числе Людмила Стасевич, Наталья Добродская, Елена Коваленко, Михаил Волков, Вера Корнелюк, Наталья Рубинова. Многих внесли на доску почета. За личный вклад в развитие образования сообщила газета «Витбичи». Отмеченные финалисты конкурса «Учитель года Республики Беларусь». Музыкальные поздравления педагогической элите района подарили артисты областной филармонии, Академии ветеринарной медицины и школьные коллективы. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск».
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону днем плюс 16-21. В Витебске столбики термометров поднимутся до 19 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: музыкальный агент.
1: Только что про ту самую птицу Феникс нам спели Маршмеллоу и музыкальный проект под названием Portugal The Man, а я хочу поговорить про почтовых голубей, ну или про нашего музыкального агента. Называйте его как хотите. Эта поздравительная программа начинается прямо сейчас, и в рамках этой 60-минутки мы с удовольствием будем, так сказать, озвучивать ваши сообщения и, конечно же, доносить все эти приятности до ваших родных и близких. Мы сегодня уже говорили про праздники. Прекрасный день недели, пятница, отмечается Всемирный день улыбки. Так вот, сегодня, представляете, еще отмечается день рождения электронной почты. Так сказать, этому празднику уже 55 лет. Интересно будет узнать, что первооткрывателем нового средства связи стал ученый Дуглас Энгельбарт, который трудился в Стэнфордском исследовательском институте. А огромный вклад, на самом деле, в создание электронной почты внес также неутомимый Рэй Томлинсон, который был на то время ведущим сотрудником одной из компаний. Этому инженеру, кстати, принадлежит еще изобретение символа собачка, который мы часто как раз-таки используем в своей электронной почте. Вот, мне кажется, в то время мы могли переписываться благодаря той самой электронной почте. Сейчас в планах работы она тоже кому-то нужна, но на самом деле жизнь облегчили наши социальные сети. Тем не менее, ребят, я предлагаю сейчас заглянуть не в свою электронную почту, не в соцсети, а в мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7071071, чтобы порадовать родных и близких. Напомню, что мы уже вовсю принимаем ваши приветы, поздравления и признания в любви. Так что пишите, не стесняйтесь. В скором времени у нас здесь начнется озвучка.
0: Музыкальный

0: проспект Строителей 11А. Бронирование по телефону плюс 375-29-794-22-22.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Моя жизнь, мой вайф, сторис, инста, лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: А вот и снова я, друзья, с удовольствием появляюсь здесь в эфире, причем не одна, а со стартовой порцией ваших сообщений, которые мы, естественно, уже успели словить. Здравствуйте, Радио Витебск, пишу вам самый добрый праздник, Всемирный день улыбки. Передайте, пожалуйста, приветик моему дорогому мужу Дмитрию. Спасибо, что ты у нас есть и что твоя улыбка согревает нашу семью. Пусть у нас будет побольше поводов для улыбок, от хороших новостей, от успехов наших детей и просто от того, что жизнь прекрасна, твоя жена Инна написала. Еще напомните одной хорошей девушке по имени Татьяна, что она тот человек, который умеет заряжать своей улыбкой и хорошим настроением всех вокруг. А всем радиослушателям Радио Витебск, улыбайтесь чаще, дарите тепло друг другу, и мир вокруг станет добрее. Вот такое вот прекрасное сообщение к нам прилетело. Идем дальше. Добрый день, Радио Витебск. Передаем привет из Гродно нашему дорогому мужу и папе Сергею. Пусть с этим сообщением к тебе прилетит вся наша любовь и тепло. Ты наша главная опора и поддержка. С нетерпением ждем встречи. Твоя жена Настя и сын Максимка написал. И вот еще одно успеваю захватить. Здравствуйте. Хочу поздравить с днем рождения свою девушку Никифорову Екатерину из Витебска. Пожелать ей счастья, здоровья и всего самого наилучшего. От Димы с Новополоцка в воскресенье приеду. Ну, я думаю, Дима приедет не только сам, но еще и привезет какой-то подарок. Хотя, на самом деле, не в подарках уж точно счастье. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, не стесняйтесь. Вайбер, Телеграм в свободном доступе. Как раз-таки все сообщения, в том числе музыкальные заявки, принимаем до 13:55. Ну, где-то так примерно.
1: Музыкальный агент.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: агент.
1: Прямо сейчас, ребят, продолжаем агентиться на волне. Сегодня мы уже в эфире «Любимой волны», так сказать, созванивались с моей коллегой Дашей Потехиной. Подводили итоги нашего конкурса «Золотая указка 2026», который проходил. Приурочен он ко дню учителя, который будет отмечаться в нашей стране уже в эти выходные. Поэтому по такому поводу всех учителей поздравляем с наступающим праздником. Ну и если вдруг сегодня кто-то немножечко прослушал в эфир, конечно, хочется напомнить про победителей, которых наш коллектив, так сказать, наградил замечательными подарками. И лично Даша Потехина все это передала в руки. Вот пламенный привет мы еще раз передаем Климченковой Оксане Михайловне, учителю начальных классов школы номер 12, а также учителю начальных классов гимназии номер 3 Качан Елену Альбертовну мы сегодня поздравляли. Ну и, конечно, учителя начальных классов школы номер 47 Кудряшову Татьяну Романовну мы тоже поздравили, подарили классные подарки. Ну и, конечно, не оставили без букетов цветов. Признаться честно, выбирать работы, как мы уже сегодня тоже обсуждали, было очень сложно, потому что все они были потрясающие. Я уверена, что каждый из этих преподавателей в чем-то своем особенный. Но, тем не менее, хочется еще передать приветы разведской Анастасии Викторовне. Это учитель истории Бабинческой средней школы Витебского района имени Героя Советского Союза Василевского. 48-я школа Витебска тоже отметилась. Учитель первого класса Екатерина Витальевна. Ей пламенный привет. Вот средняя школа номер 2 города Новополоцка. Там мы передаем приветы классному руководителю 7 А Юзуфович Виктории Игоревне, а также хочется, конечно, передать привет Рамзаевой Юлии Александровне. Вот школа номер 7 нашего города Витебска. Анатолию Станиславовичу привет. Татьяне Николаевне привет. Из Глубокской районной гимназии Людмиле Александровне Жук мы передаем горячий привет и тоже поздравляем с наступающим праздником. Среднюю школу номер 14 Новополоцка хочется отметить, а именно Тину Николаевну. Ну и гимназия номер 2 города Витебска. Нине Павловне тоже летит сейчас в рамках музыкального агента горячий привет. А на самом деле, как уже сказала, всем учителям огромное спасибо за вашу работу. Ну и теперь давайте все-таки пробежимся по посланиям, которые вы написали. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет из Гомеля моему крестнику Менделеву Артему. Хорошего ему настроения, не болеть и знай, что семья тебя очень любит и ждет всегда дома. Крестная Светлана из Гомеля написала вот такие вот прекрасные слова поддержки. Есть у нас такое сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет любимому сыну Менделеву Артему. Где бы ты ни был, помни, что материнская любовь и поддержка всегда с тобой. Я бесконечно горжусь тем, каким умным, сильным и добрым мужчиной ты вырос. Пусть твоя дорога будет ровной, а цели достигаются легко. Люблю, целую, обнимаю. Твоя мама написала. И мама, кстати, попросила поставить песню «Экспонат» от Мии Бойки. Обязательно прозвучит эта музыкальная заявка. Причем прямо сейчас.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко подтвердил приверженность интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета. Глава Евразийского межправсовета отметил большой промышленный потенциал и важность кооперации в ЕАЭС. В Российской Федерации продолжается специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск УДКБ «Эшелон». Подробности в начале следующего часа.

0: Только что все вместе мы с вами вспомнили старенький хитец под названием «Belly Dance» от исполнителя по имени Эйкон. А теперь от музыки переходим к делу, а именно к вашим приветам и поздравлениям, которые у нас здесь есть. Пишет Сергей. Добрый день, Радио Витебск. Хочу передать пламенный привет витебским продуктам номер 23. Еще раз поздравить Влада с днем рождения, а также передать большой привет своим коллегам, особенно Светлане Давгяло, которая работает как пчелки и очень хочет домой. Сереж попросил поставить композицию «Газ» от Зиверт. Я так понимаю, это прям вот прямой намек, что пора уже ваши коллеги газовать домой. Ну, уверена, скоро рабочая смена закончится, а как раз-таки эта композиция в скором времени тоже прозвучит у нас в эфире. Идем дальше. Привет, Радио Витебск. Поздравляю своих девчонок Снежану и Ирину с пятницей. Заканчивается трудовая неделя. Ура! Всем хорошего настроения, написала Мария. И есть еще вот такое вот послание. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет своему внуку Андрейке. Замечательного тебе солнечного дня. Пусть он принесет только самые приятные встречи, беседы, и на душе станет веселее. Прекрасного тебе настроения, отличного самочувствия, и пусть все дни для тебя будут успешными, наполненными оптимизмом и надеждой. Удачи и успехов. Обнимаю, целую. Очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Ну, вот как-то так. Кто хочет к нам присоединиться, пишите. На все про все у нас остается еще два выхода в эфир с озвучкой ваших приветов и поздравлений. Ну, а данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071-071. Ну, а в плане музыки сейчас мы с вами все вместе в эфире немножечко погазуем.
1: Музыкальный агент.
2: Все мы изначально

0: реклама. Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Havail Dargo и Havail F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Havail.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

Если кто-то сейчас из вас немножечко потерялся во времени, я напомню, что в нашем прекрасном городе Витебске 13:45 на часах, ну а на волне Радио Витебск продолжает свою работу музыкальный агент. И сообщения у нас еще пока есть. Причем написала два Александра. Начну читать сообщение от первого Саши. Здравствуйте, Радио Витебск. Поставьте, пожалуйста, в музыкальном агенте трек под названием Last Train to Trans Central. Такая музыкальная работа у нас есть, Саш, надо немножечко подождать, а мы пока вот как раз-таки пойдем дальше. Поздравляем, Влад. Да, пишет Леся. Возможно, такое впервые он услышит, а именно услышать по радио поздравление в свой день рождения, когда ты сам работаешь на радио. Пусть этот день подарит хорошее настроение и приятные сюрпризы. Ну, я думаю, Влад на самом деле уже сегодня много получал сообщений от слушателей, когда и сам эфирил. Но сказать честно, это очень приятно, когда ты ведешь эфир, а тебе еще здесь что-то такое, вот какую-то приятность подкидывают. Оно очень неприятное, я бы сказала, даже, наверное, немножечко стеснительно. Влад где-то там у нас бегает, уже сейчас он точно со мной здесь не в эфирке, но тем не менее, я думаю, что ваш привет и поздравление точно долетело, а если нет, то я обязательно передам лично. Есть у нас сообщение от другого Александра. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Артему Семенову, Константину Сапеги, Федорову Виктору, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, Лещук Сергею на 76-й, моим соседям Олегу Вячеславу, вам, Наташ, привет, всему коллективу радиостанции Витебск, ну и всем радиослушателям хороших выходных. Да, хорошая новость, что у нас полдня рабочего уже позади. Мне кажется, до вечера пятницы осталось немножечко. Ну и давайте уже потихонечку настраиваться действительно на прекрасный первый, кстати, октябрьский уикенд. Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Играй, друг мой, музыка.
3: 14 октября, 19:00. Концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-0212-62-65-91, 8-0-33-397-91-29.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: музыкальный агент.
1: Мне кажется, только что прозвучавший трек под названием Music Sounds от проекта Fastboy однозначно подходит нам особенно, подходит нам всегда, потому что на любимой волне Радио Витебск всегда звучит классная музыка. Но мне кажется, вчера он был очень актуален к празднику, так сказать, Дню музыки, который мы отмечали 1 октября. Ну а сегодня, 2 октября, у нас действительно Всемирный день улыбки. Почему решила поговорить снова про праздники? Потому что в финале программы у нас прилетело, так сказать, финальное сообщение от постоянного радио слушателя Андрея, и вот что он пишет. «Привет, Радио Витебск. Наташ, привет. Пятница. Многим очень любимый день недели. И не скрою, мною в том числе тоже. И так по счастливой случайности выпало, что сегодня в пятницу отмечается Всемирный день улыбки, которая любому человеку к лицу. Наташ, поставьте нам музыкальную композицию, где есть слово «улыбка» или «смайл», и пускай она сегодня и целые выходные не покидает наши лица. Родному городу Сино огромный приветище. Всем отличных и только позитивных выходных с улыбашками». Вот такое вот хорошее сообщение прилетело. Я уже сегодня, кстати, говорила в рамках бранча на старте программы про этот праздник, рассказывала про его историю, кто создал вообще самый первый смайлик. И, конечно же, запускала в эфир по доброй традиции подходящий трек под названием «Смайл». Но, тем не менее, Андрей, раз вы просите сейчас поставить что-нибудь на эту тему, я предлагаю послушать уже русскоязычную композицию. Называется она «Улыбка», а исполнять ее будет группа с очень вкусным названием «Пицца».
0: Музыка.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил приверженность интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главами делегаций и участников заседания Евразийского межправительственного совета. Подробности приводит Пул Первого.
3: Беларусь вы хорошо знаете, да. Наши возможности хорошо знаете, поэтому нет необходимости мне посвящать вас наши возможности, все, что мы можем. Но еще раз хочу подчеркнуть, я об этом публично уже говорил. Казахстан для нас очень интересный партнер. И мне действительно почетно и приятно с вами сегодня встретиться с людьми, которые занимаются экономикой. Самое тяжелое в нынешнее время. Президент России абсолютно вчера был прав. Мы на таком изломе находимся. Даже мы сами сегодня не понимаем, где мы находимся и насколько серьезно этот излом в истории развития мировой цивилизации. Главное в жизни – это экономика. Как бы там ни было, люди все равно прежде всего, не только у нас, посмотрите, в Америке чуть бензин подорожал, все, революция, гвалт и прочее. Люди смотрят на жизнь с точки зрения экономики. Вы главные люди в своих странах в экономическом отношении. Дай Бог, чтобы все получилось то, что вы наметили. Мы задержались потому, что Михаил Владимирович вот кратко рассказал мне о том, что в России предпринимается в ближайшие 3 года в экономическом отношении и с проецированием на финансы. Это потрясающие планы. Если получится в России, мы всегда об этом говорим, нам хуже не будет. Не только Беларуси, но всем нам на постсоветском пространстве. Дай Бог, Михаил Владимирович, чтобы получилось в реализации этого плана. Что касается Беларуси, хочу вас заверить, и меня вы ни в чем не упрекнете. Мы взяли свой курс давным-давно. Я работаю уже слишком много президентом и долго. Мы всегда следовали в одном направлении. Не меняли свою политику. Мы привержены интеграции. Прежде всего, постсоветского пространства. За эти долгие времена я убедился в том, что мы никому нигде не нужны. И потом, ну, с точки зрения экономики, я там не такой экономист, как вы, но, тем не менее, меня учили на экономическом факультете в свое время. Мы когда-то в Советском Союзе имели единое экономическое пространство. Ну, скажем, там единый рынок. Да, он был плановый, где-то зарегулированный. Нас учили рыночной экономике, мы абсолютно не против настоящей рыночной экономики. Но одна из рыночных стран, Япония, около 400 или там 500 планов формирует в год. Американцы тоже планируют и немало чего планируют. Но нас учили, что все отрегулирует рынок. Ничего подобного. Элементы плановой экономики лежат в основе всех процессов. Вот Михаил Владимирович только что рассказывал 3-летний план. Это что? Это взгляд на перспективу. Поэтому мы от этого никогда не отказывались, не прятали это. У нас 5-летние планы, ежегодные планы, как и вы, формируем. Кто-то на 3-летку вперед пытается заглянуть. Мы это использовали.
2: Говоря о сотрудничестве со странами ЕАЭС, Александр Лукашенко заверил, что Беларусь в меру своих сил всегда готова помочь и сделать все необходимое для партнеров. Как бы сложно ни было, Беларусь будет решать общие проблемы, подчеркнул белорусский лидер. Страны ЕАЭС обладают большим промышленным потенциалом, что можно воочию увидеть на международной промышленной выставке и на Беларусь. Об этом заявил премьер-министр Казахстана на встрече президента Беларуси с главами делегации. Алжас Бектенов поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться. В нынешнем году казахстанская сторона председательствует в органах Евразийского экономического союза. Премьер-министр этой страны возглавляет Евразийский межправсовет. В Российской Федерации продолжается специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2026». В Минобороны Беларуси сообщили, особое внимание уделяется организации эвакуации и ремонта поврежденной техники в условиях угрозы воздействия дронов противника. Подразделение отрабатывает задачи по доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения. Белорусские авиаконструкторы представили новинки на Иннопром Беларусь. Об этом сообщили инженеры конструкторского бюро авиационных технологий и комплексов. Предприятие демонстрирует на выставке две ключевые новинки. Первый из них – специализированный сельскохозяйственный беспилотник. Его уникальной характеристикой является то, что он способен эффективно работать в труднодоступных и болотистых местах, проводя обработку полей и заболоченной местности. Второй знаковой новинкой компании стал легкий летательный аппарат «Автожир Ястреб». Новая техника уже нашла широкое применение на отечественном рынке. И это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Воронцова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Корм «Феликс», кусочки в желе, 75 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4», 1,5 литра, 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха плюс 16-20, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 56%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 2, плюс 9, завтра днем по региону 16-20 градусов, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебск был гидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташа и Баталка.
1: Новый час на волне нашего города мы открыли свежим хитом Animal от музыкального коллектива Cat's Eye. Напомню, ребят, что вся свежая музыка, которая звучит у нас на волне, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by в разделе новинок. Так что, если есть желание посмотреть что-то свеженькое, выбрать для себя, переходите и, в общем-то, выбирайте своих фаворитов. Даже там можно за них проголосовать. Ну, а если вы подумали, что в эту прекрасную пятницу мы оставили вас без бранч-премьеры, то вы глубоко ошибаетесь. Вас ждет горячая русскоязычная новинка от таких звезд, как Мавик и певица Солидная. Скоро будем выходить с артистами на связь в прямом эфире, премьерить их новую работу «Развязались», которая вышла именно сегодня. Так что однозначно будет интересно. Не переключайтесь, оставайтесь в нашей компании. Ну и если артистам хочется задать какие-то интересные вопросы, их можно, естественно, писать в Viber или Telegram по номеру 70710 71.
0: Радио Витебск.

0: Бранч со звездой.
1: Сегодня, друзья, мы много и упорно и долго говорили про то, что мы для вас приготовили классную пятничную русскоязычную бранч-премьеру. И на самом деле прелесть всей этой новинки, наверное, потому что мы выходим с артистами, которые ее создали. Ну, давайте сразу скажу, что сегодня у нас в дневной программе очень необычная бранч-премьера. И как раз-таки сейчас мы выходим на связь с талантливым, интересным человеком. Зовут его в реальной жизни Александр Фоменков. В мире шоу-бизнеса российского его зовут Мавик, он саунд-продюсер, певец и участник музыкального популярнейшего поп-дуэта «Галибри» и «Мавик», человек, который подарил миру такие любимые популярные хиты, как «Федерико Феллини», «Взгляни на небо», «Чак Норрис», «Мама, я хулиган», можно перечислять много-много, и, насколько я даже знаю, продюсировал и участвовал в создании песни «Ягодка малинка», которую, кстати, вы тоже очень-очень любите. Сейчас выходим на связь вот с этим потрясающим человеком. Саш, здравствуй! Ты нас слышишь?
2: Привет!

0: компьютером, пытаюсь что-то сделать новенькое. Ага. Вот уже, в принципе, полпятницы и прошло. Вот. Настроение отличное, погода осенняя, немножко пасмурная, немножко солнечная. В общем, настроение отличное.
1: Ну, у нас сегодня, признаться честно, в Витебске прекраснейшая погода, солнце, поэтому мы свои лучики вот этого тепла и добра передаем вам туда, в Москву, и я, признаться честно, обожаю этот город. Не так часто Спасибо. Бываю там, но действительно здорово. Саш, хочется на самом деле сейчас задать тебе еще такой вопрос. Волнительно выпускать новую песню. Вот насколько я знаю, она уже сегодня ночью появилась на многих музыкальных площадках.
0: Да.
1: Какие реакции уже успели вы со своей коллегой по цеху отхватить, так сказать, от людей? И меня, кстати, всегда интересовал вопрос, почему артисты чаще всего выпускают вот какие-то горячие хиты свои именно по пятницам?
0: Так, по пятницам почему? Ну, потому что, мне кажется, это такой мировой стандарт.
1: Uh-huh.
0: То есть все артисты в основном выпускают с четверга на пятницу. То есть это все площадки, потому что промо дают. И, ну, в целом это так вот заведено, некий такой стандарт, что ли, скажем так.
1: То есть традициям не изменяем?
0: Традициям не изменяем, да. И каждый раз новая песня, и каждый раз волнение, как будто экзамен сдаешь. Как вот как в первый раз выпускаешь и думаешь, что же люди скажут.
1: Ну,
0: конечно, очень волнительно. Всегда хочется, чтобы песня понравилась, но, как говорится, формулы хита не существует. По крайней мере, я ее еще не нашел. Вот. И определение хита, наверное, вот народ решает. Вот если людям заходит, если людям нравится, значит, правильно. Если не нравится,
1: ну и
0: значит,
1: ладно.
0: Следующий будем писать.
1: Это точно.
0: Значит, будем следующий писать, и сам буду слушать.
1: Ну, и правильно. Хороший ответ. Я вот, кстати, пользуясь случаем, хочу тоже, наверное, тебе сейчас однозначно будет приятно. Напомню, что Александр Фоменков, он же Мавик, он не только ведет свою сольную карьеру, но еще и работает в музыкальном проекте «Галибри и Мавик». Так вот, Саш, признаюсь честно, наши слушатели очень любят вашу группу «Галибри и Мавик», и частенько ваши песни, которые я перечисляла сегодня ранее, просят поставить, у нас есть такая программа «Поздравительная музыкальный агент», где мы озвучиваем приветы слушателей, просят поставить ваши песни. Поэтому вы в топе, вот что.
0: А мы вас тоже любим. Мы, кстати, мы заметили, что в Беларуси нас вообще как бы любят. И мы вот в июне были, по-моему, 3 раза у вас, каждые выходные.
1: Угу.
0: Ну, не именно у вас, не в Витебске, а вот
1: вообще
0: в Минске, в Орше.
1: Угу.
0: То есть, да, вообще в стране. И поэтому нам тоже нравится всегда посещать вашу страну. И прям с удовольствием. И публика у вас хорошая, и благодарная. Зрители классные, поэтому всегда с удовольствием к вам приезжаем.
1: Поэтому хочется сказать, приезжайте к нам почаще. И когда будете в Витебске, приходите обязательно к нам в эфирную студию, чтобы уже вот так вот не на телефонах созваниваться, общаться лично. Саш, не могу не спросить, вот отталкиваясь от коллектива «Галибри и Мавик», ну, тем более Фоменков фамилия, мне кажется, не сильно прям созвучна, хотя, может быть, в этом и фишка. Почему «Мавик» псевдоним?
0: Ой, это на самом деле ничего не означает. Это псевдонимы. Мы просто когда-то с Женей Галибри, ну, то есть он тогда еще не был Галибри, я еще не был Мавиком, мы как-то так спонтанно создали свой дуэт, то есть написали песню, а как ее выпускать, ну, то есть под каким названием, мы не знали. И поэтому мы пошли брейнштормить каждый, думать себе псевдонимы,
1: так.
0: И по сути, я увидел вывеску на магазине, созвучную с Мавиком, там немножко по-другому было. Я там условно буквы там местами поменял и думал, о, буду Мавик.
1: Ну и хорошо.
0: Вот. Да, Женя пришел, говорит, а я придумал все «Галибри».
1: Ну и получилось «Галибри» и «Мавик».
0: Да, то есть получается, что мы, да, написали текстом, посмотрели, как созвучно, не созвучно, вроде неплохо звучит, поэтому на тот момент у нас не было каких-то планов прям каким-то становиться дуэтом, нам надо было просто выпустить песню, это была первая наша совместная песня «Две реки», это то есть до Федерико Феллини, и вот просто вот выпустили, и вот оно вот так вот и пошло.
1: Ну, я могу сказать, что название коллектива у вас классное, оно запоминающееся, и по-другому мы теперь
0: Спасибо.
1: Вас на самом деле никак не представляем. Хочется, конечно, теперь сегодня с тобой поговорить о новой композиции под названием «Развязались». Повторяю, что ты ее выпустил с девушкой под псевдонимом «Солидная». Расскажи, пожалуйста, как вообще сложилось так, что вы решили вместе посотрудничать?

0: сотрудничать. О чем песня? Что хотелось через нее донести слушателям? И вообще, много ли потратили времени на создание вот этой композиции?
1: Смотрите, получается, в моей жизни довольно много спонтанных вещей. И, в принципе, вот этот дуэт, он тоже произошел спонтанно. Вика, это ее так зовут, солидно, как-то приехала к нам на студию, к нашему саунд-продюсеру Ядриму. Вот, они там что-то вместе делали, тоже какой-то дуэт выпускали. И у нас как раз лежала с Ядримом демочка такая, под женский вокал. И я случайно, вообще просто так вот, случайно я говорю: а вот, говорю, есть такая демочка, как тебе? И как-то предложил, говорю, а может быть фитонем? И она такая: да, с удовольствием. И получается, вот фитонули. Довольно быстро мы ее сделали. То есть Вика написала свой куплет. Я, кстати, здесь слова не писал. Практически. Здесь написал как раз вот мой коллега, саунд-продюсер Ядрим. Вот, музыку написал я, а слова, как бы, вот как раз я не совсем участвовал в написании слов.
0: Главное, что исполнял. Ну, смотри, песня называется «Развязались». О чем она? Вот, понятно, мы ее уже прослушали, нам она понравилась. Просто хочется, чтобы сейчас слушатели от самого исполнителя узнали это.
1: На самом деле это такая грустная лирика, наверное, о расставании, когда приходит понимание, что там вот слова, что в той однушке, на кухне, то есть как бы, когда у людей не было ничего, было все хорошо, знаете, вот, а когда есть все, вот как будто и развязались, то есть... Наверное, не всегда это, как говорят, с милым рай и в шалаше. И поэтому здесь вот как раз песня, наверное, о том, что когда у людей нет ничего, они вместе, а когда что-то как-то происходит, не знаю, как сказать, повышение, скажем так, уровня жизни или еще чего-то,
0: когда
1: очень часто
0: люди
1: начинают смотреть в разные стороны. Да, люди начинают смотреть в разные стороны. И поэтому вот развязались.
0: Ну, я бы сказала, что такая житейская, бытовая, в принципе, ситуация. Поэтому у кого-то однозначно она может запасть в душу и даже откликнуться. Планируете ли вы с Викторией, она же солидная, дальнейшая какое-нибудь сотрудничество? Вот на перспективу уже думали вперед?
1: Нет, пока не думали. Но если, опять же, все как бы зависит от песни. Когда есть песня, то тогда можно уже и подумать. А песни пока, ну, как бы для дуэта нет.
0: А, кстати,
1: поэтому пока не думали.
0: А клип будете снимать?
1: Если да. У нас не клип, мы уже сняли такой легкий муд-видео, вот, пока он в монтаже, я думаю, на следующей недельке выйдет.
0: То есть можно будет его посмотреть в соцсетях
1: такой
0: везде?
1: Такой муд-видео, да. Да, он у нас появится на нашем канале на Ютубе, ну, везде в соцсетях, поэтому... Смотрите, мы будем рады.
0: Обязательно, лайкам, обязательно посмотрим, прокомментируем и поставим лайки, положительные реакции. Саш, про новинку все стало ясно. Не могу у тебя не спросить. Вот вчера, 1 октября, я в эфире тоже про это рассказывала, отмечался Международный день музыки, потрясающий праздник. Музыка объединяет всех нас, и здорово, что она есть в этом мире. Вот почему ты решил свою жизнь связать с музыкой? Что для тебя стало вообще вот той самой отправной точкой?
1: У меня так сложилось, что у меня старший брат музыкант, и я как-то с детства видел всю вот эту вот кухню, всю культуру, бывал на репетициях и еще там, ну, как бы на концертах за кулисами, то есть я в основном всегда был на концертах за кулисами, и как-то мне с детства это все...
0: Нравилось.
1: Ну, было по душе, да, нравилось, и я хотел, то есть, стать таким же, как брат, заниматься музыкой, и, по сути, вот потихоньку, я довольно поздно стал заниматься музыкой, наверное, лет в 11.
0: Знаешь, на эту тему всегда есть хорошая фраза: лучше поздно, чем никогда.
1: Да, все вовремя придет к тому, кто умеет ждать.
0: Вот, хорошие слова.
1: И поэтому, да, наверное, вот мне стало интересно... Ну, с детства интересна музыка вообще в целом. И поэтому я ей стал заниматься.
0: И здорово, что ты ею занимаешься и радуешь нас со своим вокалом и песнями. И, как я уже сегодня говорила, сольно под своим творческим псевдонимом Мавик, как и в поп-дуэте Галибри и Мавик. Да. Кстати, я видела на просторах интернета, что у тебя тоже вот весной, летом, там, по-моему, вышла песня «Журналистка» с известной российской певицей Лолитой. Тоже хорошая композиция. Да, да. Как, кстати, признавайся, было работать с такой популярной певицей? Вот опыт иметь.
1: Ой, на самом деле очень легко, как оказалось. Мы с ней так сдружились, и если вы видели клип, то у нас там по сюжету в конце оказывается, что мы мама с сыном. Вот. И теперь мы как бы всегда друг друга называем мама, сын.
0: Мама-сын.
1: Вот, то есть, да, то есть очень легко, неожиданно легко с ней было работать, потому что изначально казалось, ну, мы знакомы как бы были так, ну, как сквозь где-то.
0: Ну, заочно, где-то на концертах, да.
1: Да. А вот именно первый раз так хорошо пообщались на студии, и оказалось довольно вообще она легкая в общении, позитивная. Ну, то есть...
0: Почему и спросила?
1: Я даже поражен, насколько...
0: Потому что, когда смотришь вот социальные сети про артиста или концерты какие-то, или программы, кажется, что такая, знаешь, характерная, темпераментная женщина. И вот, когда ты говоришь, что легко сообщались, какой-то вайб между собой нашли, это на самом деле здорово.
1: Нет, ну она 100% характерная, темпераментная, но как-то вот у меня с ней сложилось. Вот, дай бог, чтобы вот эти отношения дружеские, которые недавно завязались, дай бог, чтобы они продлились на долгие года. Угу. Вот. Поэтому я очень рад, что я попробовал, предложил ей дуэт и очень был удивлен, что она вот максимально быстро согласилась. Угу. И, в общем, уговаривать не пришлось.
0: Ну и хорошо. Саш, перед тем, как отпустить тебя из эфира и, так сказать, запремьерить песню, мы ее, естественно, будем запускать, хочу спросить, какие у тебя дальнейшие творческие планы, ну, вот хотя бы на вот этот вот остаток 2026 года, с учетом того, что здесь еще у нас есть октябрь, ноябрь, даже декабрь в запасе. Что от тебя лично или от вашего музыкального проекта можно ожидать?
1: Так а что от нас ожидать? Мы особо не хайпуем, на шоу всякие не ходим, поэтому от нас, наверное, ожидать музыку. Uh-huh. То есть, как бы, сейчас в планах, в работе есть несколько песен. Дай бог, чтобы сейчас их как бы завершить. И до конца года, ну, я думаю, парочку песен точно я постараюсь, мы постараемся выпустить и порадовать слушателей до конца года. Вот, возможно, и клип снимем. Возможно, нет. В общем, работаем, потому что мы же до сих пор сами себе как бы делаем. То есть у нас нету там каких-то звукорежиссеров, там студии. У нас есть своя студия, и мы сами все делаем. И поэтому в промежутке между съемками, гастролями, разъездами, вот немножко как бы, как говорится, время... долго уходит, долгий процесс уходит на создание песни из-за того, что вот постоянно в разъездах. Вот. Но мы стараемся, мы работаем, и я надеюсь, что мы еще пару песнями до конца года точно порадуем слушателей.
0: Вот такая вот она прекрасная и где-то одновременно нелегкая жизнь артиста, но в любом случае здорово, что вы связаны с музыкой. Мы еще раз всей нашей командой «Радио Витебск» поздравляем конкретно тебя и твою, так сказать, коллегу по цеху Вику Солидную с премьерой песни «Развязались», которая вышла сегодня. Прямо сейчас будем ее запускать в эфир. Так что, Саш, огромное спасибо, что ты в своем плотном графике нашел время, вышел с нами на связь. Здорово, что вообще музыка объединяет не только нас, людей, но и разные города и разные страны. Вот. Мы желаем тебе творческого вдохновения, преданных фанатов, классных песен. Ну и, как говорила ранее, когда будете в Витебске, обязательно заезжайте в гости, будем рады.
1: Обязательно и с удовольствием. В свою очередь я хочу пожелать и вам, и всем радиослушателям отличной пятницы, хороших выходных и хорошего настроения.
0: Спасибо большое за такие теплые слова. Спасибо за приятную беседу. Саш, отпускаю тебя из эфира. Говорю пока-пока.
1: Да.
0: Ну и сейчас, друзья, как и обещала, будем премьерить ту самую классную пятничную русскоязычную новинку «Развязались» от Мавика и Солидной. Всем приятного прослушивания.
2: Бранч со звездой.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко советует Армении в своем стремлении в ЕС не ставить телегу впереди лошади. Более 37 тысяч иностранцев из 120 стран обучаются в вузах Беларуси. Брестские таможенники пресекли незаконное перемещение через границу трех старинных икон. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: строителей 11А. Бронирование по телефону плюс 375-29-794-22-22.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.

0: Реклама.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: и Камамиль не хотят идти домой. Как всегда, в своей классной музыкальной работе Don't Wanna Go Home. А я, пожалуй, прямо сейчас туда отправлюсь, потому что мое эфирное время в рамках музыкального бранча подошло к концу. Будем потихонечку прощаться. Всех еще раз, ребят, поздравляю вас с пятницей, с финалом трудовой недели. Желаю прекрасных выходных. Отдохните как-то вот на все 100%. Проведите эти выходные по-особенному, чтобы в понедельник, когда пришли на работу, было что интересного рассказать своим коллегам и что обсудить. Ну и, конечно, всех вас еще раз поздравляю со Всемирным днем улыбки. Улыбайтесь чаще, не забывайте, что улыбка вам к лицу, ну и как раз-таки той самой улыбкой вы радуете окружающих и, самое главное, их еще и согреваете, что немаловажно. Ну и по такому поводу, конечно, хочется сказать, оставайтесь на любимой волне Радио Витебск, ведь волна работает для вас 24/7. Ну а я сюда вернусь уже на следующей неделе. Напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона с вами была я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своей приверженности интеграционным процессам, в первую очередь на постсоветском пространстве. Об этом он сообщил в ходе встречи с руководителями делегаций, принимающих участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Подробности приводит Пол Первого.
2: Все, что вы видели на иннопроме, на выставке, кое-что мы сделали, что в мире в единичном плане. И сделали мы это потому, что, как вот я недавно встречался с Си Цзиньпином, я ему задал вопрос, ну почему вот у вас такой скачок произошел? Вы практически лидерами стали в экономике. Он мудрый вещь сказал, китайцы вообще мудрые люди. Говорит, вы знаете, а мы ничего не выбрасывали, не отбрасывали. Первое, что меня удивило, выступая однажды на крупном митинге с президентом России, там присутствовали, он тепло отзывался о Мао Цзэдуне. У нас своя точка зрения на это, нас как-то ориентировали. Они очень тепло. Не говоря уже о Дэн Сяопине и прочее. И вот они, ничего не отбрасывая в историю, они это все формировали. Мы этим путем следовали. Мы с советских времен тоже ничего не угробили, ничего не отбрасывали. Шли путем приватизации очень аккуратно, осторожно. Там, где государство не может или хуже делает, чем частник, мы уходили оттуда. Продавали, приватизировали предприятия, но не торопились это делать. Поэтому у нас государственный сектор очень серьезный. И вот с Алжасом мы встречались, и я ему сказал, что почему мы обязательные люди? Вот договорились, сделаем. Потому что у нас сохранилась управляемость в экономике. Мы создали производственное объединение, это тоже не новость советских времен, это было, холдинги создали. И если это МАЗ или БелАЗ, то в этом холдинге, это головное предприятие, 7, 8 или 20 предприятий, которые работают по интеграции с этим предприятием. А самая глобальная интеграция – это с Российской Федерацией. Вот все, что вы видели, машиностроение, а Беларусь – это машиностроительная страна в первую очередь. И это не мы придумали, не Лукашенко это создал. Так было в Советском Союзе. Машиностроение, станкостроение. Мы занимаемся очень серьезно сейчас с Михаилом Владимировичем, даже персонально некоторыми станками. Без них не может быть никаких БелАЗов. Машиностроение, строительство. Это был вообще показательная республика, где самые новые образцы в строительстве мы осваивали. Это сельское хозяйство и так далее. То есть основа экономики, она сформировалась тогда, в советские времена. Мы ничего не разваливали. Мы не показывали, что мы умнее там того, что было создано в те времена. Часто говорю, что без Советского Союза, какие мы слабые ни были, ни один вопрос в мире не решался. Мы все это сохранили. Поэтому на вот все, что вы видели вчера, это не, может быть не столько наши достижения. Наша заслуга состоит в том, как президент Путин однажды мне сказал, вы молодцы, что вы сохранили то, что вам досталось от Советского Союза.
1: Встреча принимает Минск наряду с другим важным событием для интеграционной повестки – заседанием Совета министров союзного государства. Во Дворце независимости приветствовали премьер-министров Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана, а также председателя Кабинета министров Кыргызстана.
0: В Беларуси.
1: Беларусь по уровню образования занимает 40-е место среди 193 стран. Об этом рассказала заместитель начальника Главного управления профессионального образования, начальник управления высшего образования Министерства образования Дутина Алина. Она отметила, что в стране сегодня работают 46 вузов, в которых обучается более 229 тысяч студентов. Каждый пятый молодой человек в Беларуси – студент. Около 70% из них обучаются за счет средств государственного бюджета, подчеркнула Алина Дутина. Наибольшее количество специальностей высшего образования, каждая четвертая специальность, относится к инженерной, обрабатывающей и строительной отрасли. Также начальник управления высшего образования рассказала, что в данный момент более 37 тысяч иностранных граждан из 120 стран обучаются в вузах Беларуси. Брестские таможенники пересекли незаконное перемещение через границу трех старинных икон, признанных культурными ценностями. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Государственный таможенный комитет. Антиквариат в обход законодательства хотела ввести гражданка Беларуси, проживающая в Германии. Она следовала на автомобиле с немецкой регистрацией через пункт пропуска Брест. Для пересечения границы выбрала красный коридор, чтобы оформить временный ввоз транспортного средства. Дополнительно при устном опросе пояснила, что товаров, подлежащих таможенному декларированию, при себе не имеет. Только при досмотре салона авто таможенники обнаружили спрятанные под чехлами в карманах сидений иконы. Общая оценочная стоимость признанных культурными ценностями предметов составила более 6000 рублей. Иконы изъяты до решения суда. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 2, плюс 7, местами до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16, плюс 20, в Витебске плюс 16, 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.

0: Реклама на радио Витебск.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
5: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета. Подробности приводит Пол Перво.
2: Как человек, немало проработавший, советую вам. То, что сегодня дает результат, не выбрасывается. А результат – это наш общий рынок. Найдете где-то счастье на стороне? Если найдете, убедитесь, ну тогда уже принимайте решение. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет. Да, иногда сложности какие-то возникают. Ну, допустим, вот против Беларуси, России введены незаконные, как мы говорим, хотя я про это не говорю, законные, незаконные, драконовские санкции. Обвалились. Ну вот вы видели Беларусь, Россия, все, что вы видели, это не только потому, что мы не отбросили советских времен что-то. Там половину в этих продуктах, тракторах и прочее российское, с учетом металла, который мы в России покупаем, и в ваших странах отдельные узлы, агрегаты и металл. Это не только технологиями обладаем, а ресурсы. У вас? У нас столько нет, чтобы произвести это. Вот, допустим, трактор. А говорят, МТЗ – это вот белорусское. Михаил Владимирович, больше половины там российского. В нашем белорусском тракторе. Когда мне однажды доложили первый раз, я удивился. Как? Это же наш трактор. Нет, и начинают. Вот металл, там это, двигатели и прочее, прочее, хоть на свой моторный завод. Это из России. Вот что такое интеграция. И введя санкции, Запад прослезился. Ну, как-то выдержали. Даже в этих условиях войны.
1: Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь прежде всего привержена постсоветскому рынку. Вместе с тем у белорусского лидера сложились хорошие отношения с мусульманским миром, с основными государствами Юго-Восточной Азии и Африки. Другие подробности встречи в ближайших выпусках.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Глава белорусского государства Александр Лукашенко советует Армении в своем стремлении в ЕС не ставить телегу впереди лошади. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета. Подробности приводит Пол Первого.
3: Я вас прошу, не торопитесь от этого уходить. Нигде, поверьте мне, старому президенту, кто 30 лет работает, нигде нас не ждут. Ну, а потом, вот по-народному говоря, ну, пример очень важно Армении. Ну, если ты решил в Европейский Союз, ну, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои там овощи, фрукты заберут, в каком объеме сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк, свой некуда девать, но у тебя купит, хорошо, иди. Чего ты бежишь, чего ты ставишь телегу впереди лошади? Ну не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу. Не надо уходить из этого общего рынка.
2: Встречу принимает Минск наряду с другим важным событием для интеграционной повестки – заседанием Совета министров союзного государства. Во Дворце независимости приветствовали премьер-министров Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана, а также председателя Кабинета министров Кыргызстана.
1: В мире.
2: Страны Европейского Союза обсудили предложение Франции о высвобождении запасов дизельного топлива из чрезвычайного резерва из-за давления со стороны США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Согласно предложению французской страны, европейские страны должны выпустить 50 миллионов баррелей дизельного топлива, а члены Международного энергетического агентства 50 миллионов баррелей сырой нефти. Однако страны ЕС считают, что любое такое соглашение должно включать обязательства США избегать одностороннего запрета на экспорт дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп заявил 30 сентября, что он ежедневно обсуждает вопрос о возможном запрете экспорта дизельного топлива, так как Белый дом хочет сдержать стремительный рост цен на энергоносители. В южной части Тихого океана группа кашалотов атаковала 16-метровую яхту. Судно оказалось протаранено в отдаленном районе к северу от острова Норфолк. На борту находились 4 человека, 2 граждан Австралии, 1 житель Новой Зеландии и 1 гражданин Франции. Остров Норфолк располагается между Австралией, Новой Каледонией и Новой Зеландией. Атака кашалотов случилась в ночное время. В результате серии мощных ударов был выведен из строя рулевой механизм. Внутрь судна начала проникать вода. Моряков подобрал 143-метровый контейнеровоз. Все члены экипажа остались невредимы, они благополучно поднялись на борт судна. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт 220 граммов. 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов. 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 2, плюс 7, местами до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16, плюс 20, в Витебске плюс 16, 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометцентром.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ну, вот наступают минуты и часы, когда нужно притормаживать. Притормаживать и говорить: любимая работа, я тебя безумно люблю. Но, наверное, я о тебе должен, обязан вообще о тебе забыть до понедельника, потому что я здоровый человек. Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуйте, Александр. Как ты слишком рано начал прощаться с пятницей, я хочу тебе сказать, и с рабочей неделей.
0: Я хотел сделать ремарочку, и только такие люди, как мы, здравствовы, в то время, когда утреннее шоу уже, извините меня, ничего не делает, и лынды бьет, а мы же вот такие...
1: Сидим и завидуем.
0: Кстати, Кузьмина, с днем рождения. Вот, да. С днем рождения Кузьмина. Ему всего самого хорошего. Пускай выходные пройдут так, чтобы он в понедельник пришел и как стал нам рассказывать. И мы ему стали завидовать, потому что вот это да!
1: Мне кажется, что главное было в начале. Главное, чтобы он пришел в понедельник. Вот.
0: Вот, это
1: так
0: тоже
1: нужно провести выходные.
0: Хотя бы так. Но лучше, чтобы еще пришел и с рассказами. Вот это да!
1: Ну ладно, хорошо. Между прочим, я тоже с рассказами.
0: Да? Да. Про кого будет рассказ?
1: Про учителей.
0: Что?
1: Да. Я поездила, посмотрела на то, какие у нас красивые преподаватели. Мало того, что добрые, умные, талантливые, активные, они еще и красивые. Ну, красивые не в том смысле, что я не знала, что женщины такими бывают, но просто они так выглядят, как на красной ковровой дорожке. Вот этого я вообще не ожидала. Так что... Девушки прекрасные, пусть у вас все будет хорошо, и заранее, наверное, нельзя поздравлять, но в воскресенье нас здесь не будет, поэтому, говорим вам комплименты. Саш, ты присоединишься?
0: Да, я вот сейчас...
1: К комплиментам, да, к женщинам?
0: Да, конечно.
1: Вот, и пусть у вас будет, помимо огромного количества нарядов, еще много-много здоровья, и много свободных дней, и много денег.
0: Я вижу, что тебе учителя очень понравились, конечно.
1: Ну, я обалдела.
0: Ну, я ж тоже в целом-то учитель биологии и географии.
2: Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: ж, дорогие радиослушатели, пройдемся мы по заголовкам новостей в хорошей компании. Авось что-то вас интересует, вы загуглите и почитаете.
1: Да, поэтому специально для вас краткая, но очень важная подборка. Например, о том, что депрессивных россиян будут бить током и направлять к урологу. Ай-яй-яй.
0: Красота.
1: Новость, от которой больно.
0: Еще одна есть интересная. Работяги в командировке сняли квартиру со свежим ремонтом и внезапно нашли там секретную комнату из 50 оттенков. Не знаю, воспользовались или нет, об этом новость умалчивает.
1: Но мне кажется, в гости они кого-то точно пригласили. Есть еще одна новость о том, что жеребец по кличке Австралийский художник выиграл свою первую гонку в США, чего не удавалось даже Пикассо. Что?
0: Лошадка, благородное животное.
1: Ты представляешь, обскакал художников австралийских. Ну ладно.
0: Молодцы. А при этом в Улан-Удэ у собаки есть своя личная квартира. Живут же собаки в Улан-Удэ?
1: Так видишь? И хочется сказать, ну чем же я не собака? Так вот, еще одна новость о том, что мужчина одолел пуму голыми руками. Ты представляешь, какая мощь?
0: Я представляю то, что сегодня отмечается Всемирный день без алкоголя. Вроде бы как праздновать надо, но нечем.
1: Но не хочется.

0: реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 и...

0: новости самые важные. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Один из наших радиослушателей написал только что нам в Вайбере: а скажите, пожалуйста, вы можете мне как-нибудь подыграть в игре «Стоп-кадр»? Уж больно хочется в кино сходить.
1: Интересное сообщение, конечно, но ответ очень четкий.
0: Четкий и честный. Нет, да? Не можем подыграть, у нас все по-честному. И в этом, ну, можно убедиться, конечно же. Значит, что у нас в ближайшем будущем?
1: Программа «Длинный дубль» от Гали Захаровой. Да. Очередной мини-обзор самых горячих новинок кино. Ну а после поиграем.
2: Это слушает весь мир.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Вселенная «Игры престолов» официально наметила дату вторжения в кинотеатры с первым полнометражным фильмом. Это 6 июня 2029 года. Оуэн Харрис, снявший «Рыцаря семи королевств», срежиссирует фильм «Игра престолов. Завоевание Эйгона». Детального описания сюжета нет, но центральным персонажем должен стать Эйгон I, основатель династии Таргариенов и завоеватель Вестероса, живший за несколько столетий до событий оригинального сериала. Сам персонаж ранее никогда не появлялся на малых экранах, так что исполнителя этой роли еще предстоит найти. Многочисленные потомки Эйгона впоследствии правили как получится, но до определенного момента у них были драконы, и многим приходилось с этим мириться. Но будущее поколение все равно ударно профукали все завоевания предка. До выхода фильма интерес к франчайзу на платформе HBO будут поддерживать новые сезоны «Дома дракона» и уже упомянутого «Рыцаря семи королевств».
1: За кадром.
0: Netflix поддержит карьеру Линдси Лохан очередной романтической лентой. Актриса сыграет главную роль в фильме «Возвращение к тебе». Также она станет продюсером постановки, где ведущую мужскую роль получил Генри Голдинг. Самая интересная часть проекта – режиссер Марк Уотерс, снявший несколько удачных постановок с Лохан «Чумовую пятницу» и «Дрянных девчонок». Действие сюжета разворачивается в 2008 году. Главная героиня повествования – сильная, но одинокая женщина-юрист, которая случайно получает DVD-диск с души щипательным посланием умирающей женщины своему мужу. Персонаж Лохан пытается найти правильного адресата, используя сказанное в записи для ориентира. В 25-м году Уотерс уже срежиссировал для Netflix ромком «Милая вилла». В ноябре 26-го в кинотеатрах выходит его биографическая драма «Херши» про создание известной марки американского шоколада с Александрой Дадарио в главной роли.
1: Длинный дубль.
0: Актерский состав криминального боевика «Полиция Майами 85» пополнил еще один исполнитель. Неназванную пока роль в фильме получил комик и актер Эндрю Шульц, о чем эксклюзивно сообщило издание Deadline. Проект основан на старом сериале «Полиция Майами». Режиссером киноверсии назначен Джозеф Косински, постановщик «Топгана Мэверик», «Обливиона» и «Формулы-1». Сценарий напишет Дэн Гилрой, среди работ которого «Стрингер», «Конг. Остров черепа» и «Эволюция Борна». Роли главных героев-детективов исполнят Майкл Би Джордан и Остин Батлер. Также в актерском составе Олден Эринрайк, Уитни Пик, Дэнни Рамирес и Джон Легуизамо, получивший роль злодея. К слову, уже 16 октября в зарубежный прокат выйдет новый Street Fighter по одноименной видеоигре. Эндрю Шульц сыграл в нем бойца Дана Хибики. А вот премьера «Полиции Майами 85» намечена на весну 2028-го. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Мотор. Стоп-кадр.
1: Как обычно, по будням приблизительно в 16:37 мы играем в игру под названием «Стоп-кадр» и разыгрываем два билетика в кино на любой киносеанс, в любой кинотеатр нашего города. И пятница не исключение.
2: Да, и мне кажется, что в пятницу еще приятнее выигрывать, потому что можно быстренько сразу прилететь к нам, забрать свой сертификат и отправиться смотреть кино. Ну а что, прекрасное времяпровождение и для выходных, и для обычного пятничного вечера. Что касается интересностей, которые есть в кино, друзья, новые фильмы, напоминаю, для тех, кто не в курсе, российское производство по-прежнему у нас буквально пышет новинками, потому что «Царевна Несмеяна», датирует 26-м годом, уже есть в кинотеатрах. Если что, это семейное фэнтези. Симпатичный состав. Слава Копейкин, Красовская. Кстати, есть еще и Михаил Орлов. А вот, ну, возможно, Виктор Логинов кого-то порадует. Ну, и сценаристы в целом тоже, ребят, неплохие. Да и картинка симпатичная. Да, в общем, что? Что говорить, когда со всех сторон сплошные плюсы. Особенно, если у вас большая семья, и вы не знаете, как бы это так собрать и найти то, что подойдет каждому. Вот, друзья, мне кажется, отличная перспектива.
1: Можете сходить на этот фильм или на любой другой. Как обычно, правила следующие. Во-первых, Viber 707-171-071. Именно туда мы принимаем ваши варианты ответов. Я сейчас скажу одну фразу из известного кино. Ваша фраза, ваша задача эту фразу дополнить, потому что она будет не до конца сказана. Кто быстрее, тот билетики и получает. Элементарно, просто вспомним мы хороший фильм, который называется «Джентльмены удачи». И как-то Василий Алибабаев сказать: кушать подано, садитесь жрать. А дальше что? Какое слово он употребил?
2: Пишите его нам в Вайбере по номеру 707-171.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Велмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орехоаппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек.
2: Выгодность Гиппо и Велмаркет.
1: Подробности на гиппо.бай и велмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Время, как говорится, собирать камни, подводить итоги. Кто у нас молодец, кто пойдет абсолютно бесплатно в кино. Да не один, а взяв с собой друга, подругу, неважно. Самое главное, компания будет для того, чтобы насладиться киношедеврами в кинотеатрах нашего города. Все молодцы, все знают фразу Василия Лебабаевича: «Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста».
6: Да, и, кстати, особенно остро эта тема откликнулась у Юлии, собственно, которая забирает сегодняшний приз. Да, вот так, не будем мы долго разговаривать. Номер заканчивается на 791. Юльчик, поздравляем!
5: Все, придумывайте, с кем идти в кино, ну а стоп-кадр на выходных уходит в небольшой отдых для того, чтобы опять в понедельник предоставить вам очередные билетики, и чтобы опять кто-нибудь выиграл и получил от этого порцию адреналина.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: учетом того, что ночью уже тут заморозки могут быть, а если вдруг и дождик какой-то, то это может немножечко взять и замерзнуть. Опасная ситуация.
1: Если честно, заморозки, по-моему, были уже сегодня. Были, да. Так они ощущались, и когда я сказала своему знакомому, что, представляешь, заморозки неожиданно, а потом днем тепло. И он такой, ой, так это же надо резину менять.
0: Да.
1: Ну и в чем он не прав? А тут как раз партнер вечернего шоу компания «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Урше, Якубовска, 85. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке, 57.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орехоаппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности корм Феликс в ассортименте 75 грамм всего 89 копеек. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
5: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
6: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.by.
7: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: В финале рабочего дня у нас с Анастасией есть хорошая новость. Причем, если бы у нас ни у меня котиков не было, ни у Насти не было котика, мы бы это не рассказывали, конечно, никому. А так будем хвастаться. Оказывается, кошки – показатель счастья людей. И чем их больше в стране, тем счастливее люди. Выяснили ученые.
2: О, да. Какая прелесть. Но знаешь, что получается? Что самые счастливые люди – это в Турции и в Грузии. Потому что только там я видела огромное скопление кошек и котов, которые, ну, буквально как, я не знаю, животное страны, ну, как символ.
1: Там, во-первых, как-то теплее все-таки.
2: Ну,
1: там
2: ладно,
1: не бывает сильных этих морозов. Ну, и люди их как-то прикармливают. А помимо этого, они защищают нас от грызунов. Там тоже тепло, там хорошо, хорошо хранится зерно, поэтому это прям для людей спасение.
2: Ну, ты знаешь что, с другой стороны, ну вот как может быть плохо с этим вот плюшевым чудом, которое приходит, мурчит тебе на ухо, а потом пытается драть твой любимый диван, а потом еще что-нибудь. И ты на это смотришь и такой, ну, либо сойду с ума, либо буду самым счастливым.
1: А еще, когда ты такой вот спишь, выходной, не надо рано вставать, и будильник отключен, и ты слышишь, что кто-то, извините меня, рыгает в коридоре.
2: И сразу просыпаешься.
1: Да,
2: ты видишь,
1: да.
2: Какой стимул.
1: Какая польза от них.
0: Радио Витебск.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь всегда будет привержена общему курсу с Россией, несмотря на некоторые особенности понимания конфликта в Украине. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций, участников заседания Евразийского межправительственного совета. Подробности приводит Пол Первого.
2: Два слова, чтобы вы понимали мою позицию по войне в Украине. Скажу несколько слов. Мы с Владимиром Владимировичем часто обсуждаем эту тему. Подходы у нас более такие выверенные, потому что и он, и я знаем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ну и в конце концов мы же соагрессоры с ним. Правда, у нас один вопрос. Кто больше агрессор, я или он? Иногда в шутку так обсуждаем эти вопросы. Конечно, у меня есть какие-то особенности при оценке конфликта в Украине. Но я президенту Путину, и вам это скажу открыто и откровенно, сказал, что да, у меня есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине. Но мы всегда будем привержены нашему общему курсу. Если Россия, естественно, информацией больше обладает. Михаил Владимирович, если вы, руководство России, там примете решение, мы всегда будем с вами. Несмотря на наши особенности понимания, что там происходит. Мы никогда не были предателями. В первые дни войны я прямо заявил, мы никогда не позволим, тут некоторые горячие головы были, стрелять русским в спину. Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Чего бы мне ни стоило это заявление, там на Западе сейчас начнут перемывать это все, мы будем со своим братским народом. Строя наше единое экономическое, политическое и прочее пространство, я это оцениваю как наше единое отечество. От Бреста до Владивостока. Захотите вы присоединиться к этому, пожалуйста. Если у вас какие-то другие цели и направления сотрудничества, это ваше право. Вы суверенное независимое государство. Но мы с Россией определили от Бреста до Владивостока единое отечество, где существует два государство. Так сложилось. Не я был сторонником этого, но так сложилось. Где-то хорошо, где-то плохо, но мы пытаемся не потерять то, что нам досталось от прежних поколений. Вопрос философский. Подумайте над тем, что я сказал. Не выбрасывайте то, что сегодня приносит вам пользу. А со временем что-то решится. Что-то произойдет в силу вот этих глобальных тектонических сдвигов, которые происходят на международной арене.
1: Другие подробности встречи не пропустите в ближайших выпусках, а далее к другим новостям.
0: В Беларуси.
1: Министерство иностранных дел Беларуси выразило глубокую обеспокоенность массовыми арестами несовершеннолетних во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Воронков, передает Белта. Поступающие данные, включая число задержанных участников протестов, приближающиеся к 3000 человек, среди которых значительную часть составляют несовершеннолетние, свидетельствуют о крайней степени накала в обществе. Очевидно, что акции вызваны системными проблемами в образовании. Однако вместо диалога с обществом французские власти прибегают к массовым произвольным арестам, что лишь усиливает радикализацию протестов, заявил пресс-секретарь. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно начала выступление на турнире WTA 1000 в Пекине с призовым фондом 9,4 миллиона долларов. В поединке 1/32 финала вторая ракетка планеты встречалась с мексиканкой Ренатой Сарасуа, занимающей 94-е место в мировом рейтинге. И чуть больше, чем за час победила в двух сетах 6-1, 6-3. Следующей соперницей Арины Соболенко будет чешская теннисистка Никола Бартункова. Еще одна белорусская теннисистка Александра Соснович в матче второго раунда уступила россиянке Екатерине Александровой 1-6, 4-6. Соснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив представительницу США Варвару Лепченко 6-4, 6-1 и китайскую теннисистку Джун Хан Джан 6-2, 6-0. В 1/64 финала белоруска также в двух партиях обыграла австралийскую теннисистку Талию Гибсон 6-1, 6-4. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 2, плюс 7, местами до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16, 20, в Витебске плюс 16, 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск.
4: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: некоторым может показаться, что под эту музыку мы с Дроздова здесь студию громим. Но нет, нет, интеллигентные люди спокойно сидим, попиваем чаек.
1: И представляем это в своей голове.
0: Из фарфора.
1: Из фарфора.
0: Из фарфора.
1: Я не знаю, из чего ты пьешь чай, Саша.
0: Может, в фарфоре не чай. Хотя сегодня всемирный день без алкоголя, между прочим. Поздравляем вас. Сейчас кто-то скажет, я слышу, как мне говорят, нашел Анатолич, с чем поздравлять.
1: Ну, мы вас поздравляем все с тем же, друзья, не только со всемирными безалкогольными днями, но и с пятницей. А это важно, потому что в ближайшее время мы будем обсуждать и дороги, ну, точнее, дороги нашего города, и то, что на них сейчас происходит. Но, конечно, не обойдется без музыки, которую вы готовы, я надеюсь, нам предложить уже буквально через несколько минут. Вот, кстати, вот в это время и можно и подумать над тем, а что же сегодня звучало в моей голове.
0: В общем, все, топ для своих ближайших будущих, пока получаем удовольствие от наступившего вечера пятницы.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск. Реклама на радио Витебск.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
8: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: для своих.
1: Так вот, мы докатились до рубрики под названием «Топ для своих». И вообще, это не мудрено, это хорошо и это народно, мне кажется. Не инородно, а народно, потому что мы просим наших радиослушателей прислать свою любимую, допустим, песню, которую они хотят сейчас именно послушать в данный момент. И у нас все накидывают, а мы говорим, что, например, там первая, вторая или пятая или десятая будет звучать. То есть это такое лото.
2: Да,
1: можно сказать.
2: Ну вот сейчас и выясним, что это. Что это и чем это является для наших радиослушателей. Но, друзья, в целом, вот все абсолютно сказал Саша. Остается только напомнить о том, что мы будем ждать какую-то музыкальную композицию, которая сегодня ближе всего к вам по номеру 707-1071 в Вайбере. Ну а что касается человечка, по счету которого мы ждем?
1: Не знаю, 9-го.
2: 9-го? Ну, нравится тебе, да?
1: А я уже девятка. Был, да? Был? Давай 8 я загадывал.
2: Ну да, на этой неделе.
1: Давай 12-й. 12-го не было.
2: Ой, 12-й. Ой, что творится?
1: Все, 12-я песня будет играть. Значит, накидывайте, дружочки, варианты. Мы будем ждать и в ближайшем будущем расскажем вам о дорожной ситуации. Спасибо, кстати, за ваши фотографии, которые вы уже присылаете, рассказывая, где пробки в нашем городе наблюдаются.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене.

0: Сделаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Свои на дороге.
2: Стоп, Анастасия, ничего не говори. Давай угадаю. На Кировском мосту пробка. Нет, это потому что я увидел, что Евгений прислал фотографию. Он стоит на начале моста и впереди вот это все. Ну, это нормальная ситуация, классическая. Между прочим, давай скажем о том, что обычно в пятницу пробки начинаются немножечко раньше. Но мы в последнее время так часто стали говорить, что в пятницу похожие люди с работы уезжают.
3: Что теперь переживаем? Вдруг вам продлили.
2: Да, вдруг как-то на рабочих местах стали больше следить за вашим рабочим временем.
3: Да, но знаешь что? Действительно, сегодня пораньше. Пораньше только вот на карте. То есть чуть раньше стартовали пробки. Если раньше... да что ж такое? Если обычно... Что? Если обычно у нас Кировский мост, ну, собственно, где-то там начинается на улице Кирова в районе светофоров. Ну. Вот там начинается пробка. То сегодня, если верить карте, то начинается эта пробка от Каравая Предвинья и доходит до начала Фрунзе. Ты представляешь? О-о-о. То есть прям очень много людей, поэтому, ребят, мы вам очень сильно сочувствуем. Мы надеемся, что в ближайшем будущем этой пробки все-таки не станет, потому что, я не знаю, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Ну и без кино, конечно, обойдемся, но все-таки без свободных дорог будет не очень. Где еще сегодня пробки? На Черняховском. На Черняховке, в общем, где-то там на проспекте перед Строителями. Вот там есть небольшая пробка, но, скорее всего, это светофор. Также очень активно люди двигаются по проспекту Черняховского перед улицей воинов-интернационалистов. В общем, за мостом Шмырева. Угу. Вот там. Ну, видимо, да. Видимо, все хотят попасть в центр. Об этом свидетельствует еще и пробка на Московском проспекте перед Петруси Обровки. А еще у нас пробка на Строителей. И, кстати, она прям какая-то такая активная. А, ну хотя торговые центры. Наверное, народ выезжает. А там же не очень удобная вся эта история, когда выезжаешь. Ну, ты понял.
2: Да-да-да. Так. Слушай, Андрей написал, что на Ленина ДТП перед площадью Свободы.
3: О, ничего себе.
2: Я не знаю, есть ли у тебя на карте это, нет, но тем не менее, друзья, Ленина ДТП перед площадью Свободы. В общем, такая история грустная, печальная.
3: Да, ну что, мне кажется, еще очень долго мы можем разговаривать о пробках, потому что, ну, мост металлистов, как обычно, Блохина, Кировский тут, понятно, также присоединяется сегодня проспект генерала Людникова, ну, причем в обе стороны, как на въезд на Фрунзе, так и на въезд на улицу Гагарина. Ленина пока еще держится, но что-то мне подсказывает, что ненадолго.
2: Чуйка, чуйка, давайте про музыку поговорим. Мы анонсировали топ для своих, вы нам накидывали свои варианты песен, что только не было. Ария была, и Нэнси была, Кадышеву просят,
3: демо
2: понимаете?
3: Тоже была.
2: Демо. Причем люди по-прежнему хотят Татьяну Буланову слышать, хотя Буланова выиграла вчера по стечению обстоятельств, как у нас. Мы говорили, что 12-й трек сегодня победит.
3: И, между прочим, вот гештальт Павла мы закрыли, да, теперь он хочет уже другую группу. А что касается гештальтов, то в целом понятно, точку поставили. 12-й у нас сегодня оказался... Ой, перескочила. Дмитрий оказался у нас сегодня 12-м. Заказал он Evanescence. Поэтому давайте настраиваем свои голосовые связки, вспоминаем, что такое фальцет, и погнали.
2: Отлично, в пробках само то.
1: Топ для своих на Радио Витебск.

0: все-таки, мне кажется, все-таки веселее и в пятницу. Потому что впереди два свободных дня, и уже, наверное, понятно, что хочется быстрее домой.
1: Но все равно такое, ай, ну в целом никуда не спешу.
0: Вот так и надо, да. С таким настроением, друзья, у нас впереди еще подборка новостей. Расскажет Татьяна Воронцова, а потом рубрика под названием «Автодрайв». Немного про автоновости поговорим.
2: Слушаешь, слушаешь. Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета. Подробности приводит Пол Первого.
2: Вот все, что сказал о вас хорошее, это не потому, что вы здесь присутствуете. Я знаю, как это сложно. Я Михаил Владимирович сказал, там, в правительстве России всем надо золотые звезды давать за то, что они выдерживают сегодня. Но вам тоже непросто и нелегко. Александр Геннадьевич докладывает постоянно. И в Кыргызстане проблемы, и прочее. И я ему всегда говорю, если мы что-то можем, ну, конечно, не глобальные страны, как там Россия или Казахстан, но мы что-то можем, мы обязательно должны помочь. Как бы ни было, нам сегодня сложно, мы стараемся всегда помочь. Ну, я привожу пример Кыргызстана, есть же проблемы всегда, и с топливом, и так далее. Поэтому на нас вы можете всегда рассчитывать. Мы никогда не предадим наши общие интересы, и просто так мы заявления не делаем. Как бы сложно ни было, мы будем решать наши общие проблемы. Поэтому я еще раз говорю, третий раз хочу подчеркнуть, это мое твердое убеждение, что правительствам сегодня достается не только в России и Беларуси, которые санкции, конечно же, влияют на нас, но и вам. В том числе и в связи с этими санкциями нашими, вам достается и вам непросто. Потерпите. Мир сейчас очень серьезно меняется. Очень серьезно. И то, что мы сегодня запланировали, завтра уже может быть невозможно. В силу изменяющихся условий в нашем этом бешеном мире. Но идет жестокая конкуренция. Я, как часто говорю, я трампист, потому что я Трампа поддерживал. Ну, уверен, что и многие из вас поддерживали его на этих выборах. Да, в открытую критикую с американцами, ведя переговоры, прямо им говорю о своей позиции. Но благодарен я, несмотря на ту суету, которая часто со стороны Трампа, вы это знаете, утром одно, вечером другое. Я говорю, что ему благодарен за то, что он открыто, вот он обнажил политику Запада и прежде всего Соединенных Штатов Америки. Вот как есть. Венесуэла – это нефть. Он не прячет это за дипломатическими какими-то уловками. Куба – это наша безопасность. Тут ни России, ни Китаю, никому тут дело не должно быть. Это наша. Гренландия – она нам нужна. Потому-то, потому, потому. Он не прячется за дипломатическими какими-то формулировками. А мы увидели реальное лицо западной политики. Западной дипломатии, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. И, исходя из этого, вы, видя их политику, делаете для себя выводы. В заключение хочу вас попросить, вы вот эти мои нравоучения не примите за нравоучения. Я просто поделился своими впечатлениями и своим опытом, исходя из того, сколько я работаю в руководстве Беларуси. Ну, наверное, если в сумме сложить ваше служение вашему народу и мою работу, то это будет равносильно. Потому это моя точка зрения, это точка зрения руководства нашей страны. И в этом направлении мы будем действовать, это я вам обещаю.
1: В заключении белорусский лидер заверил глав правительства Евразийского экономического союза, что все договоренности, достигнутые с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, Минск непременно выполнит. Другие подробности в ближайших выпусках.
3: От продаю до продала всего 15 дней.

0: Автодрайв.
1: Пока наши дорогие радиослушатели направляются домой, находятся где-то в пробках, может, кто-то к дому подъезжает, может, кто-то только сел в свой автомобиль, потому что у некоторых рабочий день даже до половины шестого бывает такое, а некоторых до шести. В общем, немножечко автоновостей. Так, тоже бегло, галопом по Европам, как говорится.
2: Ну, такой, я бы сказала, что это краткий обзор по тому, где и как катаются, где и как паркуются, и что по новинкам. Ну, в общем, ладно, коротко не получилось, согласна. Но, тем не менее.
1: Да нормально получилось, давай.
2: Что касается Южной Кореи, ну куда же мы еще пойдем? Ну, конечно, туда. Там, оказывается, ты представляешь, машины во дворах паркуют без ручника, да, а просто под колеса вот деревянные упоры. Кладут и все.
1: Есть предположение, что люди так чуть-чуть подталкивают автомобиль, чтобы как можно больше припаркованных машин поместилось.
2: Ну, скорее всего, людей много. Парковки в целом тоже достаточно большие, но, видимо, недостаточно для них. Вообще, это все напоминает игру вот эту вот детскую 15, там, где нужно было в правильном порядке выстроить цифры. Но тут в правильном порядке нужно вовсе не цифры выстроить. И вообще, я бы, конечно, посмотрел на это из окна, как передвигается один автомобиль и задвигается другой.
1: Ну, у нас в спальных районах по утрам такие 15 часто бывают, конечно. Интересный случай в Минске. Регулировщик разрешил проехать автомобилем, но пешеходы этого не поняли. И как всегда, как вот... не хочу оскорблять никого, но наши пешеходы порой вообще ничего не видят и не слышат, и они считают, что они правы. К сожалению, это не всегда так.
2: Но, знаешь, тут я могу сказать одно. Если ты пропускаешь, ты можешь показать рукой, что вот я вас пропускаю. А если не пропускаешь, ну, ты едешь и надеешься, что к тебе в бок не прибежит кто-нибудь.
1: В любом случае, я хочу, чтобы, вот, допустим, даже регулировщика, ну, его жесты по-прежнему учили и в детском садике, и в школах, да, потому что многие взрослые забыли, но почему-то считают, что пешеход всегда прав.
2: Ну, придется, значит, обновить знания. Что, мы бежим дальше?
1: Да. Что у тебя есть еще?
2: Ну ладно, есть у меня еще одна интересная новость о том, что на российских дорогах заметили зикр с дизельным генератором на прицепе. Ты представляешь, вроде как не то чтобы супер большая машина, а сзади еще дополнительный прицеп, и вот он едет и заряжается. Красота!
1: Но это по-белорусски, экономично. И еще, друзья, составили лидеров по угонам. Чаще всего стали воровать китайцев, между прочим. Поэтому присмотритесь, будьте аккуратны, осторожны. Всем хорошей дороги и зеленого света.
0: Автодрайв.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: Сейчас будет информация для тех наших автомобилистов, у которых зимние шины уже давно не зимние, а так лето одно отъездить.
1: Да, друзья, специально для вас есть великолепное предложение от партнера вечернего шоу компании «Автосеть» «Шины и диски». Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть» и скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Бурша Якубовского, 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петруся Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Радио «Витебск». Будь на волне.

0: дороге.
1: Немножечко дороже ситуации в нашем городе. Посмотрим опять, как всегда, на карты, на пробки, что имеется.
2: Так, ну начнем с хорошей новости. Например, мост Кировский немножечко разошелся. Ну, в хорошем смысле, естественно. То есть пробка стала меньше. Там все еще есть автомобили, но не так много, как было до этого. Но по-прежнему сохранились автомобили на повороте на Фрунзе. Генерал Людникова, вам привет, если вдруг вы стоите там в пробке. А также не забываем про то, что у нас есть такая буква Г на карте, которая состоит из части улицы Ленина и улицы Урицкого. Угу. Вот там. Сегодня тоже, ну, как активно ездят автомобилисты. И самое важное, ради чего мы здесь с вами сейчас слышим друг друга, на проспекте Строителей. Пробка перед проспектом Черняховского. А все почему? Благодаря Владимиру выяснили, что возле... А, нет, в другой стране, но тем не менее, возле Меги в сторону Билева во втором ряду стоит аварийный автомобиль. Друзья, имейте в виду, поэтому, скорее всего, и там сейчас пробка. Напоминаю, что это Строители и Победы.
1: Друзья, ну давайте немножечко выше нос, как говорится, и напомним, что в хорошей компании с 17 до 19.00 вы имеете право передать свой привет или поздравление. Тот же номер Viber 707-71-071. Если у кого-то есть прекрасный повод, пишите.
3: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
4: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Реклама.

0: строителей 11А. Бронирование по телефону плюс 375-29-794-22-22.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю.

0: Рассрочка с манибеком до 5% и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте белопб.бай и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30%» на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Вот я не понимаю, как мужчины вот это вот делают. Ну, ладно.
1: Ну, может, он что-то, знаешь, для голоса употребляет. Там яйца, например, или еще что-то. И у него голос тогда другой. Ну, ты знаешь, что...
0: Или просто вот испугался.
1: Ты знаешь,
0: да, что... Ну, ладно.
1: Ты знаешь, что такое вайб-кодер вообще, Анастасия?
0: Вообще знаю.
1: Ну, вообще в интернете написано, вайб-кодер — это человек, который умело сочетает в себе употребление алкоголя, при этом ежедневно нормально работает, занимается делами и чувствует себя отлично.
0: Это какая-то пятничная версия, Саш.
1: Это, наверное. Некоторых алкашами называют, а они вайб-кодеры, оказывается. Вот такая вот история.
0: У меня есть другая версия. Ну, друзья, не обращайте внимания.
1: Обращайте внимание на то, что уже без четырех, между прочим, 18.00, да, многие уже будут свободными через несколько минут. Вас тоже поздравляем с пятницей. Желаем хороших выходных.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: В Витебске 18 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Председатель областного совета депутатов, председатель областной организации общественного объединения «Белая Русь» Дмитрий Демидов побывал в отделении поддержки активного долголетия в условиях дневного пребывания территориального центра социального обслуживания населения Городокского района, сообщают «Витебские вести». В рамках акции Министерства труда и социальной защиты и РО «Белая Русь» ко дню пожилых людей он вручил центру адресный подарок за счет средств общественного объединения, интерактивную сенсорную систему и умную колонку. Отделение на постоянной основе посещают 199 граждан пожилого возраста. Здесь функционирует 5 кружков и 17 клубов. Участники вокального и хореографического коллектива, в состав которых входят ветераны, выступили с зажигательными номерами.
1: Новости региона.
2: Акция Красного Креста «Ваша допомога», которая началась в области с поздравления пожилых людей и фактически стала отправной точкой марафона душевного тепла, получила продолжение в областном клиническом кардиологическом центре, сообщает Витьби Чебай. Сюда заглянула представительная делегация во главе с председателем областной организации Красного Креста Галиной Желановой и заместителем начальника главного управления по здравоохранению облсполкома Андреем Пулеровым, чтобы поднять моральный дух возрастных пациентов, которые проходят лечение в центре. Первым пунктом душевного маршрута стало второе кардиологическое, или, как его называют, инфарктное отделение, где находятся самые тяжелые пациенты. По традиции гости вручили пожилым людям открытки, изготовленные витебскими школьниками, и подарки от Красного Креста. На следующей неделе марафон душевного тепла продолжится. Впереди, как сообщила председатель областной организации Красного Креста Галина Желанова, посещение пациентов хосписа и социального пансионата, тех, кто особенно нуждается в поддержке и внимании. В Витебске появилась уникальная для Беларуси площадка для соревнований по боче. Развивать меткость, концентрацию и другие навыки. Свое начало эта очень полезная игра берет еще в античное время в Римской империи. Сегодня она активно помогает людям с особенностями развития. В частности, детям с ментальными нарушениями. Поэтому не случайно, что площадка появилась возле специальной школы номер 26 города Витебска. Она построена с использованием современных технологий и материалов. Подобные места для соревнований есть в городском поселке Руденск Минской области, агрогородке Василишки, что на Гродненщине, и Бресте. Все они появились благодаря сотрудничеству Белорусского комитета Special Olympics и президентскому спортивному клубу. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов, 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы +2, +7, местами до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается +16, +20, в Витебске +16, +18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: среди наших радиослушателей огромное количество любителей футбола. Кстати, ты Месси звонил сегодня? Он, ну, ты говорил, будешь звонить. Он должен был рассказать, что ему там звание какое-то дали. Вы в университете или в институте?
1: Ну, ты знаешь, времени у него особо не было, поэтому буквально в двух словах он так сообщил о том, что ему присвоили докторскую степень. Да, да, теперь Месси стал почетным доктором наук. На секундочку. Диссертацию, кстати, не пришлось.
0: С футболом никакого отношения это не имеет, конечно же,
1: нет,
0: да?
1: Нет, почему? Имеет, потому что звание
0: доктор
1: ему присвоили...
0: Наук?
1: Секунду. Подожди. Звание ему присвоили университет Буэнос-Айреса за вклад футболиста в успехи сборной Аргентины. Ну, слушай, я не знаю, что в таких случаях они приписывают. Они приписывают какую-то специальность или все-таки они такие: ой, ну просто человек хороший, ну дайте ему уже докторскую, ну в конце-то концов. Тем более, слушай, ну он столько набегал за все это время.
0: С учетом того, что у нас с тобой нет никаких таких званий, мы с тобой так себе людишки.
1: Ну, что поделать.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Видео.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19:00, концертный зал Витебск. Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: пятницу. Всем нужен гороскоп любви.
1: Слушай, всем нужна любовь в пятницу, а не гороскоп.
0: Я вспомнил, слушай, неделю назад, неделя пролетела моментально. Я помню предыдущую пятницу, и вот то же самое, вот гороскоп любви. Вот понимаешь, как 7 дней. Как,
1: флешбэкнуло как, тебя, однако.
0: Корова дежавю, может быть. Корова слезнула, понимаешь, 7 дней улетела прям вообще. О, кино вспомнил.
1: Ну, не 7, ну хотя, включая выходные, которые прошли, да, может быть и 7. Но ты понимаешь, выходные не работали, поэтому будем считать, что все-таки пятерочка. Вот пятерочку поставим каждому, кто внимательно прослушает гороскоп и, самое главное, прислушается к нему. Что касается овнов, сегодня вам станет легче. Получится разобраться хотя бы с частью вопросов, но не ждите, что все уладится сразу. При этом успокойтесь, возможность услышать друг друга точно будет.
0: Тельцы, сегодня вечером счастье в личной жизни свалит на вас неожиданно, причем в таких количествах, о которых вы даже мечтать не смели.
1: Так, близнецы, у вас коротко, но самое главное по делу. Если вы уже вместе с любимым человеком, стоит уделить больше внимания. Так что без телефончиков, без вот этих.
0: Это кто у нас сейчас?
1: Это близнецы были.
0: Раки, если вы поймете, что вы с вашим любимым человеком единое целое, которое нельзя разделить, даже если очень постараться.
1: Ой, так львы все никак не могут выдохнуть. У пар, которые давно вместе, на первый план выйдут общие дела и бытовые вопросы.
0: Девы, сегодня вам вечером придется немного обмануть вашего любимого человека, дабы не испортить ему настроение или представление о вас.
1: О, весы, партнер вас поддерживает, старается понять и готов уступить. А ощущение, что в отношениях чего-то не достает, все равно не уходит.
0: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек, возможно, решит приобщить вас к мировой культуре. Возможно, он поведет вас в кино, в театр. А может быть, выдаст вам интересную книгу или поставит интересную песню. Возможно, даже включит футбол, и вы посмотрите, как 22 страды человека пинают мячик.
1: Стрельцы, вам сегодня стоит вспомнить, что вы все-таки человек понимающий, поэтому с пониманием и относитесь к его занятости, но не откладывайте разговоры, которые важны для вас обоих.
0: Козероги, сегодня вашему любимому человеку свойственно будет совершать нелогичные поступки, которые будут приводить вас, если не в ярость, то хотя бы в недоумение.
1: Водолеи, в чувствах не все будет очевидно, и готового ответа на каждый вопрос не найдется, но прислушайтесь к себе. Не спешите резко менять личную жизнь.
0: Рыбы, если бы вы знали, что сегодня все обернется для вас таким образом, чтобы вчера вы себя повели совершенно по-другому. Однако сделанного не воротишь, и вам придется жить с тем, как есть.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.

0: Строителей 11А. Бронирование по телефону плюс 375-29-794-22-22.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: упомянуть о нашем генеральном партнере, скажите, Анастасия?
1: Естественно, тем более слов так много и все они хорошие. Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше, Якубовска, 85. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Ой, надо именинника пригласить в студию, а? Пускай поработает.
1: Влад Кузьмин! Влад Кузьмин! А он уже наверняка свечки на торте сдувает.
0: Ну, да. Значит, задует свечки и расскажет спортивные новости в Sport.fm через несколько минут.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Нидерланды спасают ничью с Грецией. Подопечные Хави летели 0-2 к перерыву, но отыгрались в концовке. Спасительный гол оформил Рейндерс. Правда, по итогам третьего тура греки все равно лидируют в группе «Б». Португалия побеждает в первом матче без Роналду. У португальцев 3 из 3 побед при Жезуше, а также в обеих последних играх без Криштиану на поле. У Рамуша 1+1, а у Бруно сделал дубль из ассистов. Первая победа Германии с Клоппом. Только в третьем матче Юрген смог достичь положительного результата. 4 очка после 3 игр и второе место у Бундестим в группе. Норвегия же в меньшинстве уступила Уэльсу. Это второе поражение подряд для викингов. Валлийцы победили впервые с ноября 2025 года. Хоккейная ЦСКА продлил шикарную серию. 7-я победа подряд. Правда, дома пострадала минская «Динамо» 1-4. Сильнее армейцы. «Торпедо» увозит 2 очка из Москвы. Обыграли местное «Динамо». «Северсталь» отыгралась с 1-3. Но «Буллиты» забрал «Адмирал». Игровой день НХЛ подарил несколько неожиданных результатов и кучу результативных матчей. «Эдмонтон» и «Ванкувер» снова забыли о защите. 7-9 итоговый счет. «Коламбус», «Юта» и «Сиэтл» забили по 6. «Баффало», «Калгари» и «Чикаго» соответственно. Рейнджерс разгромил Тампу 5-1. Флорида камбэкнула с 0-3, но все равно уступила Сан-Хосе 4-3 в овертайме.

0: Жоао Феликс мечтает вернуться в Барселону и готов на существенное снижение зарплаты. Его агент Жорже Мендеш уже сообщил о желании португальца клубу. Каталонцы могут бесплатно подписать Жоао летом 2027 года, когда у него закончится контракт с Аль-Наср. Семерку Роналду в сборной уже отдали Леао. УЕФА подтверждает, теперь под седьмым номером у Португалии заявлен Рафаэл. Не прошло и суток, как Риш покинул команду, а его легендарный номер 7 оказался у другого. Кажется, Леао давно ждал этого момента. Правда, связано это с тем, что сборные обязаны заявлять на игры номера от 1 до 26 без права пропуска. УЕФА возобновил расследование дела Негрейры после жалобы Реала. Реал отправил 50 тысяч страниц с обвинениями Барсы. По данным Diario Sport, Мадрид хочет, чтобы каталонцев лишили 33 выигранных трофеев с 2001 по 2018 год. В силах УЕФА отнять у Барсы 4 Лиги Чемпионов и 3 Суперкубка. Перес все еще никак не успокоится.
1: Sport FM. Не только спорт.
0: Килиан Мбаппе затусил в парижском ночном клубе после того, как покинул сборную Франции из-за травмы. Фанаты Реала напряглись от новостей, что француз до сих пор не появлялся на базе клуба для восстановления и вместо этого предпочел отдохнуть вместе с девушкой. Как по мне, пока пауза сборных, можно и отдохнуть человеку. Боитесь ос или насекомых? А вот мужик пакетом убрал осиное гнездо с углового флажка. В Аргентине остановили матч из-за скопища ос на флажке. Тут появился наш герой. Некто в красной рубахе и с голыми руками справился так, будто делает это каждый день. Осы даже дернуться не успели. Мужчина обмотал флажок пакетом и просто стянул всех ос. А может, Винисиуса и вправду подменили? В соцсетях ходят конспирологические слухи, что Винни убили ЦРУ и Ротшильды, а с целью сохранения рекламных контрактов представили двойника. По другой безумной версии, его и Неймара похитили инопланетяне. Фанаты не раз удивлялись, что Винисиус играет так, будто его подменили. А еще заметили на новых видео, что с левой ноги пропали татуировки.
1: Sport FM. Это интересно.
0: Рафинья оформляет голевое действие в каждом матче в этом сезоне. Бразилец уже полтора месяца не уходит с поля с нулем и в Испании, и в Еврокубках, и за сборную. За 12 матчей Рафинья набрал 21 очко, забил 16 голов и сделал 5 ассистов. Вот на неделе отличился в товарке с Австралией. Французский Бордо купили за 1 евро. Да, это не шутка. Английская инвестиционная компания Park Bench приобрела клуб за символическую сумму с условием принятия на себя долговых обязательств. Шестикратный чемпион Франции уже несколько лет испытывает огромные финансовые трудности и находится на грани банкротства. Возможно, с новыми инвесторами Бордо начнет свое возрождение. Министр образования Великобритании и фанатка Манчестер Сити Люси Пауэлл обратилась к болельщикам Ман Юнайтед в связи со скандалом вокруг Сити. «Хочу сказать фанатам МЮ, злорадствовавшим по поводу Сити всю неделю, вы все равно кал и знаете об этом». Вот такая вот министр образования Великобритании. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Sport FM на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Sport FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: подумать, Анастасия, надо напоминать нашим радиослушателям, что можно легко и просто передать привет на нашей волне с 17 до 19.00. И после небольшой рекламы мы как раз-таки коснемся тех приветов, которые прилетели уже.
1: А что ты спрашиваешь? Ты уже все и рассказал.
0: Ну, такой ход интересный.
2: Реклама на радио Витебск. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания. Мы с приветом.
0: Ой, у нас воскресенье же, всенародно любимый праздник. Между прочим, уже заранее мы любимых учителей поздравили. Ну, те, которые выиграли в конкурсе «Золотая указка».
1: Ну как заранее, подожди. Но не совсем. Мы поздравили не с днем учителя, мы поздравили с окончанием конкурса и с победой.
0: Он же приурочен был, поэтому, как бы, да.
1: Ну, да, но, тем не менее, как я понимаю, поступают здесь нам сообщения. Ты об этом, да, хотел сказать, да, и наверняка зачитать.
0: Значит, есть у нас от Евгения сообщение. Добрый вечер, любимое радио. Преподавателя высшей категории, методиста, учителя года Макея Оксана Валентиновна поздравляю с профессиональным праздником.
1: Ну, здорово, здорово. Друзья, действительно, такая непростая профессия. Ну, пусть и заранее, но мы вас тоже будем поздравлять с этим замечательным днем. Хоть до него осталось еще немножечко времени, но его проведет, скорее всего, мы надеемся, в кругу семьи. А сегодня 100%
0: и,
1: было.
0: Да, и без тетрадок.
1: Да, было много сегодня поздравлений. Мы, когда ходили, ездили по школам, мы видели, что кто-то уже принес, что это там какой-то подарочек, чтобы поздравить. Ну, да, вот такой сегодня замечательный день. Также у нас есть сообщение от Олеси, которая сегодня передает привет Харитончику Сергею. Говорит, скучаю, жена.
0: Ну и добавим ко всем словам еще хорошую песню.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.
4: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
3: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
6: Я поверил.
5: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
7: О как!
8: Еще раз здрасте. У нас есть новость любопытная про китайские авиалинии. Да?
9: Ой, но это такая милота, это такая клиентоориентированность. Вот интересно, что бы у нас случилось, я не говорю про авиалинии, я говорю просто про какое-нибудь заведение, в которое приходит иностранец. Но кто-то наверняка пытается вспомнить то, что он учил в школе, я имею в виду английский, там, может быть, немецкий, французский. Ну, у кого что было?
7: Hello, вот
9: кто-то, кто-то на белорусском с китайцем
7: London
9: решил пообщаться.
7: London is the capital of Great Britain.
9: Да-да, и не важно, что ты не отвечаешь на вопрос человеку, а просто перечисляешь все, что ты помнишь из школьной программы. Но это уже другая история.
7: Я сойду.
9: Вот, здесь я согласна. Но а что касается, ты представляешь, китайцы, какие молодцы. Китайские авиалинии. Угу. Ну, там же в самолетах принято, ну, видимо, в каком-то определенном классе, угу. А может быть и во всех.
8: Китай-авиа, ага.
9: Да, называется. Приносить еду, ну и предлагать. Ну, что понятно, у нас как бы да. Есть такое-такое-такое. Ну, и вот то ли не было у них меню, то ли еще что-то. Ну, и парень видит, что, ну, русский человек. И он ему нарисовал картинку. Угу. Коровка и подписал говядина.
8: Угу.
9: А потом на второй части этого листочка там какая-то цыпа, его курица. И вот он тыкает, что есть говядина, есть курица.
8: Пожалуйста,
9: что-то
8: что
9: там.
8: Вы хотите?
9: Да, что вы хотите?
8: Ну, очень милый молодой человек, конечно.
9: Ой, это вообще замечательно. Угу. Я вот просто думаю.
8: Такие китайцы должны размножаться.
9: Они, собственно говоря, это и делают. Ну, вот да, это да, немножечко отчасти
8: пугает. Особенно такие хорошие. Вот. Ну, да. Мне просто за наших людей приятно.
9: Вот моделируем ситуацию у нас. Допустим, в каком-нибудь магазине, не mm-hmm. кафе, магазине mm-hmm. приходит человек. Вот с какого раза продавец начнет уже говорить на русском, даже не пытаясь ничего, просто «да вот это вот», ну и так далее.
8: Это ты про что?
9: Это я про подход с нашей стороны. Они менее вспыльчивые, я об этом.
8: Я вспоминаю, значит, одну историю, когда в одном магазине у нас, ну, раньше, значит, и кто-то хотел посмотреть что-то стоящее на верхней
9: полке.
8: На верхней полке. И, значит, на него многозначительно посмотрели, сделали паузу такую прям.
9: И что вы хотите, чтобы я достал? Вот это было?
8: Вы брать будете... Вот это вот.
9: Человек в режиме энергосберегающего.
8: Поэтому, ну, поэтому надо брать все-таки вот этот опыт этого хорошего китайца.
9: Ну, тут согласна. Ну, милота.

0: нас есть сообщение, которое прилетело в финале часа. Не имеем права, Анастасия, с тобой его не зачитать. Вы можете сделать это
1: абсолютно
0: красиво?
1: Абсолютно с тобой согласна. Давай. Да. Так, Светлана, что же она хочет? В этот прекрасный день поздравить своих родителей, ой, с сапфировой свадьбой. Они наш пример идеальных отношений в семье. Самые чувственные, заботливые, любящие родители, о которых можно только мечтать. У них трое дочек, и от всех нас им крепкого здоровья, долгих лет жизни и любви, и, главное, гармонии. Очень любим мы и очень ценим вклад в каждого из нас. Наши папочка и мамочка.
0: Отличное поздравление. Нам остается только добавить сюда к поздравлению хорошую песню. Это хорошая компания здесь, на радио Витебск. Услышимся в следующем часу.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Белорусская универсальная товарная биржа и внешнеторговая палата Казахстана объединят усилия по вовлечению казахстанского бизнеса в биржевую торговлю с предприятиями Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи. Ключевыми направлениями совместной работы станут продвижение биржевых инструментов среди казахстанских экспортеров и импортеров, организация деловых мероприятий, а также поиск и выведение на биржевую площадку новых перспективных товарных позиций, востребованных на рынках двух стран. Отдельное внимание стороны уделят упрощению доступа на Белорусскую универсальную товарную биржу для малых и средних предприятий, для которых биржевой механизм может стать эффективным инструментом сбыта собственной продукции за рубеж.
0: В мире.
1: Министр национальной обороны Польши Владислав Касіні-Камыш рассказал, что ведомство ведет работу над проектом закона о подготовке страны к военному времени, пишет ТАСС. Министр пояснил, что в тексте учитывается опыт Украины, а также планируется увязать его с планом НАТО. В июле Минобороны Польши сообщала о работе над добавлением законодательства республики режима предвоенного положения, либо полной готовности государства к военным действиям. В ведомстве тогда пояснили, что режим предвоенного положения позволит начать переброску войск, причем войск союзников и подготовку инфраструктуры к возможным боевым действиям. В Амстердаме было остановлено движение на всех 5 линиях метро из-за системного сбоя, который обнаружили после выхода из строя одного из поездов. В компании заявили, что для возобновления работы метро транспортной компании необходимо перезагрузить систему. Пассажирам, которые раньше пользовались метро, теперь приходится искать альтернативные виды транспорта. По возможности используйте трамваи, автобусы и поезда, говорится в сообщении на сайте компании. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее возобновить работу метро после перезагрузки. Из-за ожидаемых заморозков водителям советуют избегать резких маневров, резких ускорений и торможений. В условиях нестабильной осенней погоды госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям придерживаться спокойного стиля вождения. Особое внимание нужно уделить движению по мостам, путепроводам, эстакадам и вблизи пешеходных переходов. Важно избегать участков с влажной листвой, на которой могут скользить шины. Эти же правила безопасности касаются водителей средств персональной мобильности и велосипедистов. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 2, плюс 7, местами до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16, плюс 20, в Витебске плюс 16, 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск.
3: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Очень хорошая, зажигательная, как раз таки пятничная больше песня. Хорошая компания, 19.08 в нашем городе. По праздничкам, может быть, пройдемся, несмотря на то, что пятница, и вроде бы все предопределено, да. Несмотря на то, что Всемирный день без алкоголя сегодня, и мы все будем это ха-ха-ха отмечать, ха-ха-ха.
1: Каким образом мы вам потом расскажем, и на что это повлияет.
0: Да, не зря
1: смех утих. Так, друзья, что касается праздничного календаря. Рассказываем, что есть. Всемирный день улыбки Александр продемонстрировал. Спокойно. Есть также праздник пледа. Но это вы будете уже демонстрировать перед своими вторыми половинками. И также...
0: Плед? Можно устроить кукольный театр дома.
1: Нет,
0: растянуть
1: почему?
0: Плед. Ой. И вот это... Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом.
1: Самая лучшая что? Миниатюра на вечер. Вот ты приходишь.
0: Ага.
1: Он такой тебя ждал. А ты такой, хочешь этюд? Кокон покажу. Берешь плед, закручиваешься и падаешь на диван. Все. На этом все заканчивается.
0: У многих так пятница и проводится. Между прочим, не только пятница. Некоторые в субботу с утра вот играют в такую игру. Ну, или некоторые в Ленина, кто родился в Советском Союзе.
1: Ну да. Ладно, что-то у меня пошло вообще не туда. Друзья, день рождения электронной почты сегодня. Па-па-пам.
0: Вот именно,
1: 55 лет.
0: Прикинь, да?
1: Вообще шок.
0: Я вспоминаю вот эти вот времена, когда вот только это все начиналось, зарождалось, когда вот этот интернет, это было так ново, это было так непривычно писать вот это одним пальцем, тыркая в клавиатуру. Это сейчас уже как-то пальчики сами становятся, потому что, ну, научились, но тем не менее.
1: Так да, что, действительно вот. Так. Ой, смотри, вот это вот мило. Но как будто бы хочется отметить уже завтра, потому что сегодня и путать следы в осеннем парке не придется. Просто выходишь и уже запутался, потому что темно. Все.
0: Ну, это про тех людей, которые взяли что-то не свое и убегают.
1: Ну, может быть. А может быть, это про тех самых родителей, которые теперь развлекаются с поделками, потому что к понедельнику должно быть все готово.
0: О, кстати, если вам нужно принести в садик или в школу в понедельник, мы вам пожелаем большой удачи. Да, целуйте желуди.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск. 1, 2, 1, 2. Чек-чек. Paloma, baby.

0: Пожалуйста, не говори так.
1: Я, знаешь, нашу новую рубрику постоянно начинаю словами. Любовь, она разная. Ну, то есть, она ну, ко всем. Она, у нее много проявлений различных.
2: Да ты соломки просто пытаешься подстелить. Ну, зачем? Мы потом это будем делать.
1: Нет, это не соломка.
2: Давай.
1: Значит, появилась разгромная статья. Ну, один человек, который написал это.
2: Есть такая теория. Философ нового поколения решил, что он пришел к какому-то интересному выводу по поводу вопроса. А кто же может быть лучше жены? И кто-то скажет, да никто, конечно, особенно когда любимая рядом. А потом она уйдет, и вот человек призадумывается.
1: Так вот, человек вынес несколько выводов в интернете о том, почему же кошка лучше жены. И вот эти вот пунктики. Первое. Кошка радуется вашему приходу, причем чем позже вы придете, тем больше радуется.
2: Но почему? Если жену достали, то она тоже будет радоваться, что вы пришли очень поздно.
1: Нет, ну, иногда будет, что ой, как хорошо, что ты пришел ко мне, разумная жена скажет. Вот. Второе. Кошка всегда довольна своей шубой, не требует новую, даже если у соседские кошки шуба красивее.
2: Не, ну тут понятно, кошка понимает, ну вот какой родилась, такой есть. Но в тот же самый момент женщина требует шубу не потому, что ей хочется чего-то обновить, а потому что она хочет быть лучшей версией себя для человека, который это ценит.
1: Ну, если девочки с этим согласны или не согласны, можешь написать Viber 707-71-071. Значит, кошку можно в любой момент погладить и переласкать. Вот. И наоборот, если у вас нет настроения, можно этого не делать. И вообще, кошка, не возражайте, если вы приласкаете другую кошку.
2: Все, кроме последнего, в целом, ну, это...
1: Нет, это и не я. И это не значит, что мы придерживаемся, друзья, этой теории, нам это нравится. Просто человек...
2: Мы разбираем ее по частям и пытаемся найти альтернативную точку зрения.
1: Еще очень важно. Знаете, кошка, она умеет слушать, но не требует этого от вас.
2: Ой, ну вот это, ну что это такое? Что значит, не требует этого от вас? А вы видели кошку, которая не хочет, чтобы ей уделяли внимание. Ну?
1: А еще, знаете, что тут написано? Человек написал, что вы не знакомы с ее мамой.
2: Шестой пункт.
1: Кошка не смотрит сериалы, не говорит по телефону. Ее не надо водить в театры. Она любит сидеть дома и не обвиняет вас в том, что вы угробили ее лучшие годы, и вы ее никуда не водите.
2: Да, а еще она многое ест, гадит, и вы должны за ней убирать.
1: Ну да. И последний пункт вам решительно до лампочки. От кого у вашей кошки котята? Вот еще такой пункт. Нет, ну просто человек, вот что с ним произошло? Какие беды в его жизни произошли? Он, наверное, был одинок, конечно, и несчастный в этот момент. И единственным счастьем это был тот пушистый комочек. И еще раз, давай напомню, что все-таки люди, у которых есть кошки, они гораздо
2: счастливее.
1: Да. И страны, в которых больше кошек, они все-таки счастливее.

0: строителей 11А. Бронирование по телефону плюс 375 29 794 22 22.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: хорошие пятничные ритмы, оно и хорошо, оно и нормально. Ну, да, да.
1: Конечно. Значит,
0: 19:26 в нашем городе. Чего мы появились в эфире?
1: Мне тоже интересно.
0: Я тебе расскажу.
1: Расскажи мне.
0: Значит, у нас в соседнем помещении, вот здесь за стеклом.
1: Какая-то женщина, это я вижу.
0: Да,
1: что за женщина?
0: Она девушка. Она, потому что...
1: Ой, простите, пожалста.
0: Это
1: там тебе, просто это, за стеклом, это, у меня перед, двойное
0: это
1: стекло.
0: Перед ней ты будешь извиняться теперь за...
1: У меня
0: за...
1: просто стекло двойное, да. Ты понимаешь?
0: Не-не.
1: Одно от другого
0: все
1: отражается.
0: Уже, все, ты сказала лично в эфире. Татьяна Воронцова. Через несколько минут свежие новости у нас в эфире.
2: Хорошая компания.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Промышленную кооперацию с Минским моторным заводом планирует развивать Санкт-Петербург и Курская область. В ЕС готовится к возможной отставке Мерца. Съемки сериала о Гарри Поттере парализовали британскую деревню. Подробности в начале следующего часа.

0: лишнего.
1: У нас вечерняя программа. Пора становиться немножечко пикантнее. Как вы считаете, Анастасия?
2: Да, вполне можем себе позволить, значит, учитывая, что мы нашли еще один red flag, увидев который, можно в целом себе зачеркивать имя человека, с которым встретиться.
1: Значит, новость для тех, кто собирается, возможно, сегодня, завтра или послезавтра в какой-то ночной клуб. Может быть, даже уже с той целью, чтобы, так сказать, улучшить свою личную жизнь, например, да? И вот в этом огромном многообразии надо же выбрать того самого красивого, невообразимо красивого и, может, даже с какой-то красивой татуировкой. Так вот, психолог, сексолог, извините меня, сказала, что мужчины с тату могут быть слабые в постельных делах.
2: Интересно.
1: Да.
2: Но мне кажется, что здесь есть некоторые недописанные нюансы.
1: Наличие татуировок на теле может свидетельствовать о возможных проблемах в интимной жизни, сказала эта уважаемая женщина. Специалист пояснила, что за стремлением регулярно наносить на кожу рисунки часто скрываются глубокие психологические травмы и внутреннее неприятие собственной личности.
2: Так, внесу корректировки. Во-первых, ни одна женщина, а во множественном числе, и не факт, что только женщины. Чтобы нам не написали: «Ой, так это обиженка, как это написал?» Нет, друзья, это прям исследование было. И второе. Важно наличие татуировки? Это понятно. В каком количестве?
1: Ну,
2: то есть, если
1: вопрос.
2: Это какая-нибудь, понимаешь, одна татушечка...
1: Бабочка.
2: Бабочка. Над ягодицами вот эта бабочка. Ну да, интересно, конечно. Ну, представляешь, увидеть такого...
1: Русалка колющая дрова, может быть, там. Ну,
2: ой,
1: не знаю.
2: Но это уже что-то на интересном.
1: Ну почему-то вот она говорит, что татуированные мужчины в подавляющем большинстве лишь внешне демонстрируют мужественность и силу, а вот на поверку, вот в этих амурных делах, очень слабы, она говорит. И эта девочка говорит, red flag вообще должен быть, если вы такого видите. Она предостерегает. Причем наука дальше есть... не подтверждает проблемы у мужчин таких, но соглашаются с тезисом о их комплексах.
2: Но мне кажется, что все-таки здесь очень большое значение имеет количество. То есть, если прям человек полностью упакован в эти татуировки, то возможно действительно...
1: Возможно.
2: Да,
1: возможно.
2: Да, все через возможно.
1: Может быть. Да.
2: Вот если получится, но это уже не мой текст должен быть.
1: Поэтому, девочки, вы порасспрашивайте вначале. То есть не надо вот с вами: ох, боже, как мне нравится ваша бабочка. Вот это. Вы порасспрашивайте, как, что, какую музыку он слушает, припечатает, кто у него родители, значит, какая у него машина, кем он работает.
2: Хорошо,
1: и потом
2: хорошо.
1: Уже что?
2: А вот что он должен ответить, чтобы человек понял: да нет, все хорошо, ну просто вот человеку нравится
1: Анастасия,
2: такой вид искусства.
1: В этой статье это не написано.
3: Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Везде и всегда.
1: Ты в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Havail Dargo и Havail F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Havail.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомьтесь.

Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: 19:54 в нашем городе, пятница, радио Витебск. И для многих радиослушателей эти выходные будут действительно долгожданными.
1: Долгожданными, потому что теплыми.
0: Потому что да, потому что теплыми. И когда, как не в это время, когда не сильно капает сверху, когда нету сильного ветра, можно наслаждаться теплой осенью и этой погодой. Поэтому, конечно же, мы предлагаем вам не сидеть сиднем дома, залипая в телефончиках, в планшетах, в компьютерах перед телевизорами, а выйти погулять. Здесь вот радио можно взять с собой, которое рядом играет. Это тоже хорошо.
1: Ну, ты знаешь, кстати, это действительно так. А еще знаешь, что интересно? Когда вот есть вот это вот ощущение, что это вот-вот закончится, есть ощущение дедлайна, действительно жизнь кажется ярче. Потому что такой, ой, так, а это же вот там условно через 2 дня все кончится. Это же нужно хватать вот так в моменте все, что у тебя, все, на что у тебя есть возможности. И мне кажется, вот приблизительно так же случилось и с этой неделей, которая неожиданно стала для нас таким подарком. Я имею в виду температуру. Не из-за этого мы все стали как-то гулять. Нам всем что-то нужно. Нам нужно вот это переделать. Вот об этом подумать. Вот с тем-то встретиться. Пусть так случится и на выходных. Потому что обещают, ну, действительно, 17 градусов, друзья. И вроде как даже не предвидится дождя. Ну, некая процентовка существует. Там, минимальная. Но, тем не менее, вроде как ничего, никаких осадков не обещают. Можно планировать даже какие-нибудь дальние поездки.
0: Вот, поэтому об этом, как вы куда-то съездили, как вы погуляли, можете нам писать, но уже в понедельник. Будете хвастаться. А мы же тоже говорим до свидания. Это была хорошая компания. Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До понедельника, пока.
2: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Руководство Минского моторного завода в дни работы выставки «Иннопром Беларусь» обсудило вопросы кооперации и реализации совместных проектов с представителями Санкт-Петербурга и Курской области России. Об этом СБ «Бай» сообщили в пресс-службе ОАО «Управляющая компания холдинга Минский моторный завод». В рамках визита состоялись переговоры с генеральным директором Александром Ботвинником, в ходе которых обсуждены инициативные проекты сотрудничества, возможности расширения кооперации и реализация совместных технологических решений. Вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» проходила на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо» с 30 сентября по 2 октября.
1: В мире.
2: Государства ЕС начали планировать действия на случай отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает Белта. Даже если Мерц останется на своем посту, политическая нестабильность уже осложняет работу Берлина по самым важным вопросам ЕС. Наихудшим сценарием для Брюсселя была бы Германия без лидера или с крайне правым правительством. В ближайшей перспективе политическая слабость Мерца внутри страны может затруднить поиск компромисса по бюджету ЕС на следующие 7 лет, подтолкнув канцлера к усилению жесткости позиции Берлина. Эмиратский авиаперевозчик Fly Dubai по распоряжению властей временно прекратил выполнение рейсов в Тель-Авив после инцидента на борту воздушного судна, совершившего вынужденную посадку в Саудовской Аравии. 30 сентября рейс Fly Dubai, выполнявший перелет из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту города Табук по причине инцидента, связанного с безопасностью. 1 октября МВД Саудовской Аравии подтвердило, что причиной стало нападение второго пилота на командира воздушного судна, в результате чего оба получили травмы различной степени тяжести. Жители британской деревни Латимер в графстве Бакингемшир пожаловались на транспортный коллапс, возникший из-за съемок сериала о Гарри Поттере. По их словам, они оказались отрезаны от мира и столкнулись с настоящим транспортным кошмаром. Так, в будние дни главные дороги населенного пункта были перекрыты съемочной группой. В некоторые дни доступ был запрещен для всех, за исключением экстренных служб, а в другие проезд разрешали только по специальным пропускам. В результате жителям приходилось делать крюк протяженностью 18 километров. Премьера сериала запланирована на 25 декабря этого года. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс» – кусочки в желе. 75 граммов. 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4» – 1,5 литра. 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью от 2 до 7 градусов тепла, местами до плюс 9. По области завтра днем ожидается плюс 16, плюс 20, в Витебске плюс 16, 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск.
7: Вечер твоего города.
1: На радио Витебск. Час по-русски.
8: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Люби меня. Реклама.
1: О, я знаю, это муха. О, это петух. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит

Номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Белорусские металлурги на Инопром Беларусь подписали соглашение на 405 миллионов российских рублей. В приграничье с Литвой задержан нарушитель с беспилотником. В Теннесси выжившая после смертной казни женщина находится в критическом состоянии. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО, СТО «Вираж». Диагностика подвески бесплатно. Проверка технических жидкостей бесплатно. Замена масла бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Соглашение на общую сумму 405 миллионов российских рублей подписали белорусские металлурги по итогам трех дней проведения выставки «Иннопром Беларусь». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности. Соглашение на поставку бесшовных труб и круглого проката заключены с партнерами из Российской Федерации и Азербайджанской Республикой. Напомню, как ранее заявил председатель БелТПП Михаил Мятликов, в этом году побит рекорд дебютного «Иннопром Беларусь» прошлого года по посещаемости, насыщенности, сумме и по участникам выставки. Вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» проходила в Минске с 30 сентября по 2 октября. Ее участниками стали представители 45 стран, а общая площадь выставочной экспозиции составила 20 тысяч квадратных метров.
0: Беларуси.
1: Лидские пограничники, благодаря информации, полученной от местных жителей, 1 октября задержали вблизи белорусско-литовской границы гражданина Беларуси с беспилотником, сообщает БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет. На месте происшествия был обнаружен автомобиль Audi, а также беспилотный летательный аппарат кустарного производства, пульт дистанционного управления и 7 аккумуляторных батарей. Все обнаруженные предметы изъяты для экспертизы. В отношении задержанного начат административные процессы за нарушение пограничного режима. Нарушителю грозит штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией беспилотника.
0: В мире.
1: Президент и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен объявил, что в конце этого года покинет правительство после 11 лет работы в нем. Об этом сообщает ТАСС. Пармелен созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что правительство нуждается в новых молодых силах, особенно в период геополитических трудностей. Политик принял решение уйти в отставку в конце этого года, когда подойдет к концу срок его полномочий на посту президента. Слухи об отставке появились уже давно, так как политик страдает от проблем с позвоночником. При этом на пресс-конференции Пармелен заявил журналистам, что причины отставки не связаны со здоровьем. В американском штате Теннесси выжившая после смертной казни с применением инъекции Криста Пайк находится в критическом состоянии. Ранее 30 сентября женщине были введены две полные дозы смертельной инъекции, но осужденная осталась жива. После этого было назначено независимое расследование. После подобной ошибки при исполнении смертного приговора в отношении заключенной и широкого резонанса из-за случившегося в штате до конца года приостановлено исполнение казней. Криста Пайк в возрасте 18 лет вместе с ее парнем были признаны виновными в убийстве 19-летней девушки. На сегодня это все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 2, плюс 7, местами до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16, плюс 20, в Витебске плюс 16, 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

больше никакого одиночества и никаких страданий. Единое сознание. Это счастливое возвращение.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 2, плюс 7. Местами до 9 градусов выше нуля. Завтра по региону плюс 16-20 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: слушает. В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы +2, +7. Местами до 9 градусов выше нуля. Завтра по региону +16, +20 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до +18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на Радио Витебск.
4: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность без осадков. Местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 2-7 градусов, местами до плюс 9. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск.
0: Ночь твоего города. Категория 12+.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность без осадков. Местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 2-7 градусов, местами до плюс 9. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность без осадков. Местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 2-7 градусов, местами до плюс 9. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

И за кружкой мы глотками мерим наше время. Радужные точки, снятые комочки.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске и по области переменная облачность без осадков. Местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 2-7 градусов, местами до плюс 9. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.